0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Почти в каждом крупном городе есть магазины с броской вывеской известного бренда и поистине космическими ценами. Несмотря на то, что подобного качества товар можно спокойно приобрести и по более разумной стоимости, ту же сумку или туфли, они тоже будут качественными, но стоить меньше. Тем не менее, находятся люди, которые предпочитают переплачивать не за полезные свойства, а за бренд. Более того, желание заполучить в свой гардероб заветную вещицу бывает иногда таким сильным, что люди тратят драгоценное время и усилия в ожидании распродаж, в длиннющих очередях на псевдоликвидации коллекции. И как объяснить такое поведение? На этот раз свое веское слово сказали не психологи, экономисты. В экономической теории принято разделять платежеспособную потребность в товаре на две большие категории. Это функциональный спрос и нефункциональный. Если первая группа, по логике нетрудно догадаться, напрямую связана с качеством товара, это функциональный спрос, то вторая категория зависит от факторов, связанных с чем угодно, но только не с полезными свойствами. Одни люди покупают то, что предпочитают приобретать их знакомые. Так называемый эффект присоединения к большинству. Другие стремятся выделиться из общей массы. А третьи хотят поднять свой престиж и демонстративно покупают нарочито дорогие вещи. И вот как раз-таки последний случай подробно описал экономист Веблен, в честь которого использование товаров либо услуг не по прямому назначению, а для того, чтобы создать впечатление, и получило такое название – эффект Веблена. Согласно этому эффекту, в современном обществе на спрос очень сильно оказывает влияние то, как живут, скажем так, сливки общества. Образ жизни селебрити все больше становится нормой и эталоном для всех остальных людей. Поэтому многие стараются копировать вкусы и предпочтения, неважно, олигархов, золотой молодежи, звезд шоу-бизнеса. И маркетологи это прекрасно знают. А если к этому факту добавить, что русской душе в принципе свойственно впадать в крайности, становится понятно, почему студент готов потратить всю стипендию и еще занять у родителей и друзей. Но заполучить кеды с небольшим, но таким для него важным логотипом, а не просто быть проще и ходить в таких же кедах, не маркированных никем.
0: Время. Деньги. Зигазон.
2: Свободное радио.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Если кто-то из вас страдает, пусть это будет не потому, что он убийца или вор, или преступник, или доносчик. А если страдает потому, что он христианин, пусть не стыдится, пусть славит Бога за то, что носит это имя. Потому что близко время суда, и начнется он с Божьих домочадцев. А если он начинается с нас, то какой конец ждет тех, кто отвергает Божью весть? Если праведный еле спасется, что же будет с порочным и грешным? Так пусть те, кто страдает по Божьей воле, полностью доверятся Творцу, Он всегда верен, и устремят все помыслы на добрые дела».

0: Сколько бы ни твердили нам, что мир лежит во зле и что хорошего ждать от него бессмысленно, мы все равно покорно топаем по одним и тем же граблям. Мы постоянно связываем свои мечты и надежды с ненадежным и ускользающим. Ждем, когда все станет как раньше. Надеемся на позитивное преобразование и светлое будущее. Ищем островки стабильности и защиты в условиях тотальной уязвимости и изменений. Логика Царства Божия выглядит как-то иначе. Но постичь ее в полноте, находясь в этом мире, мы, наверное, не в силах. Хотя попытаться точно стоит.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

Первый глоток из сосуда естественных наук делает нас атеистами. Но на дне сосуда нас ожидает Бог. Немецкий физик, один из создателей основ квантовой физики, лауреат Нобелевской премии Карл Вернер Гейзенберг.

Макс Лукада. Что именно лишает вас радости? Как бы вы закончили эту фразу? Я буду счастлив, если... Если я исцелюсь, если сделаю карьеру, если разбогатею, если выйду замуж, если разведусь. Как бы вы ответили на этот вопрос? Теперь, когда вы определились с ответом, решите для себя еще один вопрос. Если долгожданный корабль никогда не войдет в вашу гавань, если ваша мечта никогда не сбудется, если ваши обстоятельства никогда не изменятся, будете ли вы счастливы? Если нет, значит, вы спите в холодной камере недовольства. Вы в заключении. И вам необходимо узнать, что вы имеете в своем пастыре. У вас есть Бог, который слышит вас. Сила Его любви вдохновляет вас. Его Святой Дух обитает в вас, а впереди вас ждут небеса. Если у вас есть пастырь, значит, у вас есть благодать, покрывающая каждый ваш грех, руководство в каждом вашем шаге, свеча, освещающая каждый темный угол вашей жизни и якорь на случай шторма в ней. У вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Что может вас этого лишить? Может ли лейкемия помешать вашему спасению? Может ли банкротство обеднить ваши молитвы? Торнадо может уничтожить ваш земной дом, но может ли торнадо прикоснуться к вашему небесному дому? Оцените свой статус. Откуда у вас претензия на власть и престиж? Разве вы не обладатель привилегии быть участником величайшего события в истории?

0: меня, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Послание Ефесянам, 2 глава, стихи 8 и 9.
1: «Верь, живи, молись». Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Добрый день, дорогие друзья. С вами пастор Владислав Трескин. И наш стих сегодня из послания Ефесянам, глава 2, 8 и 9 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Самое ценное достается даром, правда ведь? Есть вещи, которые, ну, не купить ни за какие деньги. Любовь матери, прощение после предательства или второй шанс в жизни. Мы чувствуем это сердце. Самое важное, не имеет цены, так ведь? Но спасение именно из этого же ряда. Это не награда за хорошее поведение, не результат многолетних усилий. Это дар, уже оплаченный жертвой Иисуса Христа на кресте. Но откуда берется вот сама вера? Помните такой момент, когда апостол Петр, простой рыбак, вдруг произнес: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус ответил ему: «Удивительно, не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой Небесный». Петр не богослов, не философ, он не додумался своим умом, ему было дано понять. И это про каждого из нас. Вера – это не наше достижение, не то, что мы заработали хорошим поведением или долгими размышлениями. Вера – это дар от Бога. Именно об этом говорит Павел. Спасение не от вас, Божий дар. Если бы мы спаслись своим умом, ну или своей силой, волей, мы бы гордились собой. Но Бог устроил иначе, чтобы мы хвалились им, а не собой. И вот тут часто звучит такой, ну, честный вопрос. Но если даром, можно тогда вообще ничего не делать? Хороший вопрос. Представьте, вам подарили дорогой музыкальный инструмент. Ну, просто так, из любви, вы его взяли. И что дальше? Ну, поставить его в угол? Забыть, пусть пылится? Или начать учиться играть? Именно потому, что дорожите вот таким подарком. Иисус говорит прямо: «Зачем вы называете меня Господом, но не делайте того, что я говорю?» И это ведь не угроза, это вопрос о настоящем. Принял ли ты дар по-настоящему? Знаете, реформаторы сформулировали точно: только вера спасает. Но вера, которая спасает, никогда не бывает одна. За ней всегда следует изменение жизни. Это не значит, что мы должны быть идеальными, нет, но мы будем другими, потому что внутри живет тот, кто нас меняет изнутри. Иисус говорил: «Кто хочет идти за мной, пусть отречется от себя, возьмет крест». Звучит тяжело, но вот что важно – Он зовет нас на путь, который сам прошел первым. Крест – это было не просто символ. Это было реальное страдание, реальная смерть. Он заплатил полную цену за вас, за меня, даром. Поэтому жить для Него – это не отработка долга. Не-не, это ответ на Его любовь. Это благодарность за дар, который невозможно заслужить. Возьмите с собой три мысли вот после этого текста. Первое. Вера – это Божий дар. Не наше достижение, а то, что Бог вложил в сердце. Второе. Спасение – это Божий дар, оплаченный не нами, а Иисусом Христом. И третье. Настоящая вера видна в жизни не как плата, а как благодарный ответ Спасителю. С вами был пастор Владислав Трескин. Благословений вам и до следующей встречи.
0: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: afraid of is afraid of you.
1: Притчи Соломона.
2: Без дров угасает огонь, без сплетен гаснет раздор. Что уголь для жара и дрова для огня, то вздорный человек для разжигания ссоры.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Артём меня зовут. Из Дмитрова.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Произошло где-то, наверное, более 10 лет назад. Это сложные обстоятельства жизненные. Меня как бы, скажем так, вынудили обратиться к Богу за помощью. И он мне помог. С тех пор я как бы вот следую за ним и имею в жизни радость от этого. Раз он мне помог, естественно, я увидел, что он реален, что он помогает, что он спасает.
3: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Знаете, что точно знают те, кто пережил в своей жизни эпоху медных труб? Такие люди точно знают, как много вокруг тебя доброжелателей, когда на твоей визитке значится высокая должность. И насколько немногие из всех этих людей вспомнят о твоем дне рождения, когда должность уйдет в прошлое и станет частью биографии. Такова реальность бытия. Так что цените, друзья, тех, кто с вами без преувеличения и в горе, и в радости. И не важно, что там на вашей визитке. Не важно, даже если визитки у вас никогда и не было. Рада приветствовать вас на свободном. Меня зовут Наташа Романцова. Всем хорошего дня.
1: Свободное радио.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Обращение китаянки. Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. Молодая китаянка рассказала нам свою историю. «Однажды я слушала проповедь, в которой прозвучали такие слова: «Если перевернуть лежащий на земле камень, то можно увидеть, что под ним в темноте прячутся различные насекомые, которые сразу же расползутся, потому что не выносят свет. Так и с сердцем. Если в нем не обитает Иисус, свет миру, то оно находится во тьме, скрывающей различные плохие мысли. Но с того момента, как мы принимаем Иисуса Христа, а вместе с Ним и свет, эти плохие мысли исчезают. Как-то раз, гуляя за городом, я увидела в траве большой камень и вспомнила те слова из проповеди. Я перевернула его. Ящерица, сороконожка и множество мелких насекомых сразу же расползлись во все стороны. Голос внутри меня сказал: «Ты подобна этому камню, гладкому и светлому снаружи, но полному греха внутри». Я поняла, какой лицемеркой была, говоря, что придерживаюсь китайских традиций любви, справедливости и добродетели. Теперь у меня появилось убеждение, что я грешница. Придя домой, я опустилась на колени и помолилась: «Господи, прости мои грехи и помоги мне понять Твое слово». Я встала. Сердце учащенно билось. Наконец-то я обрела покой.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Наиболее подходящий момент. Они обратили ко мне спину, а не лицо, а во время бедствия своего будут говорить: «Встань и спаси нас». Пророк Иеремия, 2 глава, 27 стих. Один христианин сказал своему неверующему соседу: «Чтобы быть спасенным, недостаточно воскликнуть «Боже мой», когда падаешь с лестницы». Число тех, кто взывает к Богу о помощи во время опасности и забывает о нем, когда опасность проходит, действительно велико. Сколько обращений к нему, безмолвных и громких, звучит во время военных конфликтов, в самолетах, на кораблях, в различных бедствиях и катастрофах. Но стоит ли за этим подлинная вера? Бог знает и может сказать людям: «Вы повернулись ко мне спиной, а теперь вам нужна моя помощь?» Если так может быть и с вами, то обратитесь к Богу и помолитесь Ему просто и искренне. Библия говорит: «Теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Но день спасения не будет длиться вечно. Сейчас Бог протягивает свою милостивую руку, однако так будет не всегда. Может наступить время, когда обратиться к Нему станет уже невозможно, потому что день благодати закончится. Потом никто не сможет оправдаться перед Ним за отказ уверовать. Должно уверовать сегодня, сказав Ему: «Я прихожу таким, какой я есть». Не пренебрегайте Божьим призывом, когда Он предлагает вам спасение. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Пророк Исаия, 55 глава, 6 стих.
2: Свободное радио.

0: Да, вечером, в четверг заеду. А, ща, Андрюх, подожди, тут Дашка в скайпе звонит, давай я тебе перезвоню. Ага, давай, пока. Алло.
1: Ой, Гарик, привет.
0: Привет.
1: Открой божий блог, там сегодня размещена такая классная инфа, я тебе на всякий случай ссылку скину. Так, подожди, где
0: Да нет, тут? Даш, не надо, я уже читал. И это просто классно, обновило, да? Всю мою операционную систему. Конечно, классно, я даже с Васом 21 помирился.
1: Ты
0: Короче,
1: что?
0: Свою гордость отправил в корзину.
1: Слушай, постой, но в Эндре совсем не об этом.
0: Ты что, не об этом?
1: По моей ситуации. Ну. У меня сегодня как раз второй жестяк накрылся. Но я так прониклась смирением, что не поверишь, на душе мир. Прям как там написано: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим».
0: Даша, ну при чем здесь твой шестяк? Там же про мою гордыню написано.
1: Да про какую гордыню?
0: Да там про гордыню там.
1: Про то, что я не умела смиряться.
2: Представьте, если бы у Бога появился свой блог, в котором он рассказывал бы вам о себе, причем именно то, что вас на данный момент больше всего интересует. И хорошо бы, если бы там же он поведал что-то о вас, а еще лучше дал совет, утешил, обрадовал, подбодрил. А знаете, у него уже есть подобный живой журнал. Откройте Библию, побеседуйте с Богом в режиме онлайн.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: полезные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если вдруг кто-то спросит тебя о твоих взглядах на свободную любовь или популяризацию наркомании, ни в коем случае не начинай осуждать. И не важно, что на самом деле в глубине души ты считаешь их порочными. Помни, что у нас свободное общество со свободными взглядами. А значит, ты обязан поддерживать любые точки зрения.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Это «Свободное радио».

0: Евангелие от Матфея.
1: Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот

0: так.
1: Все вы, конечно, уже знаете, что злая и отсталая религия культивирует в человеке чувство вины и тем самым держит его закабаленным и подавленным. А святая задача атеизма как раз освободить человека от чувства вины и показать ему невыносимую легкость бытия. В статьях о популярной психологии слово «стыд» уже начисто вытеснено словом «комплексы». Это слово как бы намекает, что стыд и вину испытывать плохо и нездорово. От комплексов надо избавляться. Но у верующих все не как у людей. Недавно в комментариях в блоге поделились отличным опытом. Чувство непереносимой легкости бытия можно достичь, не избавившись от чувства вины, а доведя его до максимума. «Бинго!» – подумала я. Ведь у меня было точно так же. В самом деле, чувство вины очень полезно. Оно помогает избавиться от действительно вредного состояния, чувства обиды. Я помню, как я всю жизнь чувствовала себя обиженной, обделенной и достойной чего-то большего. Это несоответствие постоянно порождало подавленность и депрессию. И в один прекрасный, действительно прекрасный момент я поняла, как я отвратительно вела себя всю жизнь с людьми. Чувство вины у меня усилилось до максимума, а вот депрессия волшебным образом улетучилась. Я сразу же перестала чувствовать себя обиженной и оскорбленной и стала довольна тем, что имею. Я поняла, что у меня есть очень много, гораздо больше, чем я заслуживаю. Вот оно, счастье. Чувство вины – это чудодейственный рецепт для спасения души или излечения психики. Кому как больше нравится это называть. Псюхе – это ведь тоже означает душа. Поэтому если ты виноват, то значит ты можешь контролировать что-то, можешь исправиться. А вот чувство обиды – залог депрессии и деградации. Мир несправедлив, кругом гады, один я стою весь в белом. Кстати, именно поэтому оскорбление чувств верующих кажется мне понятием, в корне противоречащим христианскому учению. Христос, в отличие от нас, с нашим надутым эго, ни на кого не обижается и ничем не оскорбляется. Он пришел к обиженным римлянам и евреям и вместо сатисфакции предложил им чувство вины и еще шанс раскаяться. Очевидным грешникам раскаяние давалось проще, а вот мнимым праведникам сложнее. Да, действительно, жестокое христианство никогда не дает себя почувствовать свободным от вины. Даже святые чувствовали себя грешниками. Но именно это чувство вины – ключ к свободе и счастью. Конечно, если оно сочетается с верой и надеждой, которые дает христианство. А то без веры и надежды под чувством вины можно и правда ненароком загнуться. Хотя под чувством обиды это сделать гораздо вероятнее. Так что переставайте чувствовать себя обиженными. Почувствуйте себя виноватыми и счастливыми.
2: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
3: Свободное радио рядом.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас. 5 мая 1846 года родился Генрик Сенкевич, польский писатель, автор исторических романов, лауреат Нобелевской премии по литературе и член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Одно из главных произведений Генрика Сенкевича – исторический роман «Кво вадис». На русский его название переводят как «Кама грядеши» или «Куда идешь». В нем Сенкевич изобразил жизнь первых христиан римской общины и гонения на них во время правления императора Нерона. В это гонение мучениками стали апостолы Петр и Павел. Их смерть также описана в книге. Название романа писателю подсказало старинное предание. Апостол Петр после уничтожения почти всех христиан Рима тайно покидает город. На дороге он встречает Христа и спрашивает у него: «Куда идешь, Господи?» А Христос отвечает: «Раз ты оставляешь народ мой, я иду в Рим на новое распятие». После этого Петр вернулся в Рим и принял мученическую смерть. В кратчайшие сроки роман был переведен на все основные европейские языки и принес писателю мировую славу. Всего же его перевели на более чем 50 языков, в том числе арабский и японский. Громадный успех романа во многом способствовал присуждению Сенкевичу в 1905 году Нобелевской премии по литературе. Роман «Кво вадис» многократно экранизировался, причем первая его экранизация была предпринята уже в 1902 году, а голливудская киноверсия романа 1951 года была номинирована на 8 премий «Оскар». Самая свежая из кинопостановок «Кама грядеши» вышла в 2001 году в Польше. 5 мая 1846 года родился автор романа «Кво вадис», «Кама грядеши» Генрик Сенкевич.
2: След в истории.

0: 11 псалом. «Господи, помоги, потому что не стало святого, исчезли верные среди людей. Они обманывают друг друга, от лживого сердца говорит их льстивый язык. Пусть погубит Господь всякий льстивый язык и все хвастливые уста, что говорят, мы одержим победу устами, язык наш с нами, кто нам хозяин? Так как слабых теснят и бедные стонут, я ныне восстану, говорит Господь, я дам им желанное спасение. Слова Господа, слова чистые, как серебро, что очищено в горне, переплавлено 7 раз. Господи, Ты сохранишь нас, сбережешь нас от этого рода вовек. Повсюду расхаживают нечестивые, когда у людей низость в почете».
1: Свободное радио рядом.

0: Нельзя читать Евангелие, не чувствуя действительного присутствия Иисуса. Его личность пульсирует в каждом слове. Один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии Альберт Эйнштейн.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Мы очень устали от страха перед будущим. Это ожидание выматывает и лишает всяких сил. Но в Библии сказано, что надеющиеся на Господа потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Нам нужно собраться с силами, потому что идти еще далеко. Но Бог в курсе того, что происходит, плачет и переживает с нами. Но Его воля свершится, как бы тягостно и страшно не было. Помните об этом.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Узы беззакония. Утверди стопы мои в слове Твоем, и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Псалом 118, 133 стих. Муха, которая не может увидеть ловушку впереди себя, оказывается пойманной в сети паука. Сначала она усиленно борется, тратя на это все свои силы, она мечется в поисках выхода, но чем больше она мечется, тем больше запутывается до тех пор, пока совсем не будет связана. Как эта муха, мы иногда попадаем в ловушку греха. Будь то алкоголь, наркотики, азартные игры, порнография, внебрачные связи или прелюбодеяние, способность греха вызывать привыкание действует как липкая паутина, окутывающая нас все крепче и крепче до тех пор, пока вы не обнаружите, что оказались в разрушительных узах. В тот момент, когда вы поддаетесь греху, вы оказываетесь под властью сатаны. «Все мне позволительно, но не все полезно». «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» — первое послание к Коринфянам, 6 глава, 12 стих. Иисус пришел в мир, чтобы уничтожить господствующую власть сатаны. Он пришел, чтобы освободить вас и проповедовать пленным освобождение. Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих. Мудр человек, который использует свою свободу, чтобы избежать западни зла. Но если вы уже попались в нее, знайте, что вы можете найти свободу через Иисуса. Вам не нужно быть рабами греха, который разрушает вас. Христос может освободить вас. Исповедуйте свои грехи и позвольте ему разрушить власть сатаны над вами. Господь, мы благодарим Тебя за то, что у Тебя есть сила над тьмой. Мы просим, чтобы Ты укрепил нас, чтобы мы не попались в сети греха, но чтобы Ты направлял наши шаги Твоим словом. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Свобода человека в современном мире похожа на свободу человека, разгадывающего кроссворд. Теоретически он может вписать любое слово, но на самом деле он должен вписать только одно, чтобы кроссворд решился. Альберт Эйнштейн.

0: выдержка из первого письма Павла христианам в Фессалонике.
1: «Братья, мы не хотим, чтобы вы оставались в неведении об усопших. Не горюйте о них, как остальные люди, у которых нет надежды. Ведь если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то мы также верим, что Бог приведет на небеса к Иисусу тех, кто умер с верой в Него. Ведь мы говорим вам словами самого Господа, что мы, те из нас, кто останется в живых до прихода Господа, не опередим усопших. Потому что, когда раздастся слово повеления и голос архангела, когда прозвучит труба Божья и сам Господь сойдет с неба, то сначала воскреснут те, что умерли с верой во Христа, а потом уже и мы, живые, вместе с ними будем унесены на облаках встречать в воздухе Господа, и так мы с Господом будем всегда». Так вот, ободряйте друг друга этими словами.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.

0: стих дня.
1: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Послание Ефесянам, 2 глава, стихи 8 и 9.
0: Свободное радио.

0: Библии чтение на каждый день.
1: Добрый день, дорогие друзья. С вами пастор Владислав Трескин. И наш стих сегодня из послания Ефесянам, глава 2, 8 и 9 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Самое ценное достается даром, правда ведь? Есть вещи, которые, ну, не купить ни за какие деньги. Любовь матери, прощение после предательства или второй шанс в жизни. Мы чувствуем это сердце. Самое важное, не имеет цены, так ведь? Но спасение именно из этого же ряда. Это не награда за хорошее поведение, не результат многолетних усилий. Это дар, уже оплаченный жертвой Иисуса Христа на кресте. Но откуда берется вот сама вера? Помните такой момент, когда апостол Петр, простой рыбак, вдруг произнес: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус ответил ему: «Удивительно, не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой Небесный». Петр не богослов, не философ, он не додумался своим умом, ему было дано понять. И это про каждого из нас. Вера – это не наше достижение, не то, что мы заработали хорошим поведением или долгими размышлениями. Вера – это дар от Бога. Именно об этом говорит Павел: спасение не от вас, Божий дар. Если бы мы спаслись своим умом, ну или своей силой, волей, мы бы гордились собой. Но Бог устроил иначе, чтобы мы хвалились им, а не собой. И вот тут часто звучит такой, ну, честный вопрос: но если даром, можно тогда вообще ничего не делать? Хороший вопрос. Представьте, вам подарили дорогой музыкальный инструмент. Ну, просто так, из любви, вы его взяли. И что дальше? Ну, поставить его в угол? Забыть, пусть пылится? Или начать учиться играть? Именно потому, что дорожите вот таким подарком. Иисус говорит прямо: «Зачем вы называете меня Господом, но не делайте того, что я говорю?» И это ведь не угроза, это вопрос о настоящем. Принял ли ты дар по-настоящему? Знаете, реформаторы сформулировали точно: только вера спасает. Но вера, которая спасает, никогда не бывает одна. За ней всегда следует изменение жизни. Это не значит, что мы должны быть идеальными, нет, но мы будем другими, потому что внутри живет тот, кто нас меняет изнутри. Иисус говорил: «Кто хочет идти за мной, пусть отречется от себя, возьмет крест». Звучит тяжело, но вот что важно – Он зовет нас на путь, который сам прошел первым. Крест – это было не просто символ. Это было реальное страдание, реальная смерть. Он заплатил полную цену за вас, за меня, даром. Поэтому жить для Него – это не отработка долга. Не-не, это ответ на Его любовь. Это благодарность за дар, который невозможно заслужить. Возьмите с собой три мысли вот после этого текста. Первое. Вера – это Божий дар. Не наше достижение, а то, что Бог вложил в сердце. Второе. Спасение – это Божий дар, оплаченный не нами, а Иисусом Христом. И третье. Настоящая вера видна в жизни не как плата, а как благодарный ответ Спасителю. С вами был пастор Владислав Трескин. Благословений вам и до следующей встречи.
0: День со свободным радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: В детском коллективе всегда найдется какой-нибудь изгой. Как следует поступить, если ваш сын или дочь однажды приходит домой в слезах, жалуясь на то, что другие дети не любят или не хотят с ним играть? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Отверженный ребенок особенно остро нуждается в близком друге, в доверительных отношениях. Скорее всего, в этой ситуации его выбор пойдет на собственных родителей. Но едва ли его утешит такое сочувствие. Знаешь, в детстве так часто бывает. Или, ну, не будь таким уж чувствительным. Трудная ситуация, в которой оказался ваш ребенок, может показаться вам пустяковой, но для ребенка это пока самое важное в жизни. Пусть он выскажет вам все, что накопилось у него на душе. Продемонстрируйте ему ваше понимание и сочувствие, только не переусердствуйте. Нельзя предаваться отчаянию и лить слезы за компанию. Постарайтесь разрешить подобную ситуацию. Попробуйте понять ее причину. Пусть ваш ребенок пригласит кого-нибудь из своих одноклассников в зоопарк, на футбольный матч или просто в гости. Именно так и начинается настоящая дружба. Даже наиболее враждебно настроенные дети могут стать более лояльными к вашему ребенку после такого приглашения. И не только помогите ребенку завести себе друзей. Возможно, причина неприятия вашего ребенка сверстниками в том, что он допускает ошибки в отношениях, не дает им свои игрушки или слишком эгоистичен. А раз так, то вам следует указать ему на эти промахи и дать понять, что он сам во многом виноват. Если ваш ребенок превращается в изгоя, то ваш родительский долг не только утешить, но и помочь найти и устранить причины, препятствующие дружеским отношениям вашего ребенка с другими детьми. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Свободное радио.
1: С надеждой руки в небеса, как малы по-прежнему, верю в чудеса, все еще прибежище у твоего лица.

0: руки в небеса, как малой по-прежнему верю в чудеса. Все еще прибежище у твоего лица, доведи безгрешную дорогой до конца.
1: Любовь не мыслит зла. Читаем мы слова апостола, записанные в первом послании христианам Коринфа. Привет, друзья, это Катя. Как вы думаете, что это значит «любовь не мыслит зла»? Мы же все считаем себя людьми незлобивыми. Разве мы желаем другим людям зла? На самом деле мыслит зло тот, у кого осуждение отравляет ростки любви. Кто находится во власти страха, малодушия, зависти или обиды. Ведь любовь великодушна, она не знает этих чувств. Она не мыслит завистливым осуждением, обидчивым злопамятством. Любящий всегда может мыслить добром. В его сердце есть силы, время, подходящие слова, нежность и благожелание. Будем же любить, потому что любовь от Бога. О настоящей любви всегда будет говорить «Свободное радио».

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус рассказал им притчу, чтобы они знали, что надо всегда молиться и никогда не отчаиваться. Был в одном городе судья. Он ни Бога не боялся, ни людей не стыдился. И была в том городе вдова, которая все время ходила к нему и говорила: «Помоги мне добиться правды, разреши мою тяжбу». Он долго не соглашался, а потом сказал себе: «Хотя я ни Бога не боюсь, ни людей не стыжусь, она эта вдова такая назойливая. Решу ее дело, чтобы она больше не ходила и не изводила меня». «А вы слышали, что говорит этот бесчестный судья?» — спросил Господь. «Так неужели Бог не защитит своих избранников, взывающих к нему днем и ночью? Разве станет он медлить? Говорю вам, суд его будет правым и скорым. Но найдет ли Сын Человеческий, когда вернется, такую веру на земле?»
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Курт Ваннигут. Жене Лота не велено было оглядываться туда, где были все эти люди и их жилища. Но она оглянулась, за что я ее и люблю, потому что это было так по-человечески. И она превратилась в соляной столб. Такие дела.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: дня. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Послание Ефесянам, 2 глава, стихи 8 и 9.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Добрый день, дорогие друзья. С вами пастор Владислав Трескин. И наш стих сегодня из послания Ефесянам, глава 2, 8 и 9 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Самое ценное достается даром, правда ведь? Есть вещи, которые, ну, не купить ни за какие деньги. Любовь матери, прощение после предательства или второй шанс в жизни. Мы чувствуем это сердце. Самое важное, не имеет цены, так ведь? Но спасение именно из этого же ряда. Это не награда за хорошее поведение, не результат многолетних усилий. Это дар, уже оплаченный жертвой Иисуса Христа на кресте. Но откуда берется вот сама вера? Помните такой момент, когда апостол Петр, простой рыбак, вдруг произнес: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус ответил ему: «Удивительно, не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой Небесный». Петр не богослов, не философ, он не додумался своим умом, ему было дано понять. И это про каждого из нас. Вера – это не наше достижение, не то, что мы заработали хорошим поведением или долгими размышлениями. Вера – это дар от Бога. Именно об этом говорит Павел. Спасение не от вас, Божий дар. Если бы мы спаслись своим умом, ну или своей силой, волей, мы бы гордились собой. Но Бог устроил иначе, чтобы мы хвалились им, а не собой. И вот тут часто звучит такой, ну, честный вопрос. Но если даром, можно тогда вообще ничего не делать? Хороший вопрос. Представьте, вам подарили дорогой музыкальный инструмент. Ну, вот просто так, из любви, вы его взяли. И что дальше? Ну, поставить его в угол? Забыть, пусть пылится? Или начать учиться играть? Именно потому, что дорожите вот таким подарком. Иисус говорит прямо: «Зачем вы называете меня Господом, но не делайте того, что я говорю?» И это ведь не угроза, это вопрос о настоящем. Принял ли ты дар по-настоящему? Знаете, реформаторы сформулировали точно: только вера спасает. Но вера, которая спасает, никогда не бывает одна. За ней всегда следует изменение жизни. Это не значит, что мы должны быть идеальными, нет, но мы будем другими, потому что внутри живет тот, кто нас меняет изнутри. Иисус говорил: «Кто хочет идти за мной, пусть отречется от себя, возьмет крест». Звучит тяжело, но вот что важно – Он зовет нас на путь, который сам прошел первым. Крест – это было не просто символ. Это было реальное страдание, реальная смерть. Он заплатил полную цену за вас, за меня, даром. Поэтому жить для Него – это не отработка долга. Не-не, это ответ на Его любовь. Это благодарность за дар, который невозможно заслужить. Возьмите с собой три мысли вот после этого текста. Первое. Вера – это Божий дар. Не наше достижение, а то, что Бог вложил в сердце. Второе. Спасение – это Божий дар, оплаченный не нами, а Иисусом Христом. И третье. Настоящая вера видна в жизни не как плата, а как благодарный ответ Спасителю. С вами был пастор Владислав Трескин. Благословений вам и до следующей встречи.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Марка.
1: Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков.
2: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
1: Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря:
3: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым».
1: И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него, и глас был с небес:
2: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».

0: 148-й псалом. Аллилуйя! Славьте Господа с небес, в высотах прославляйте Его. Славьте Его все Его ангелы, славьте Его все Его воинства, славьте Его солнце и луна, славьте Его все блистающие звезды, славьте Его небеса небес и воды, которые выше небес. Пусть славят имя Господа, потому что Он повелел, и они были созданы. Он утвердил их навечно, дав устав, который не отменить. Славьте Господа с земли, морские чудовища и все водные глубины, молния и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий его слово, горы и все холмы, плодовые деревья и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и крылатые птицы, земные цари и все народы, правители и все судьи земные, юноши и девушки, пожилые люди и дети. Славьте все имя Господне, потому что только Его имя превознесено. Слава Его выше земли и небес. Он вознес рог народа своего, прославил верных Ему, детей Израилевых, близкий Ему народ. Аллилуйя!
1: Вы слушаете «Свободное радио».

133 псалом. «Благословите Господа все слуги Господни, стоящие ночью в доме Господнем. Вознесите руки свои в святилище и благословите Господа. Господь, сотворивший небо и землю, да благословит тебя с Сиона».

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
0: 5 мая 1846 года родился Генрих Сенкевич, польский писатель, автор исторических романов, лауреат Нобелевской премии по литературе и член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Одно из главных произведений Генриха Сенкевича – исторический роман «Кво вадис». На русский его название переводят как «Кама грядеши» или «Куда идешь». В нем Сенкевич изобразил жизнь первых христиан римской общины и гонения на них во время правления императора Нерона. В это гонение мучениками стали апостолы Петр и Павел. Их смерть также описана в книге. Название романа писателю подсказало старинное предание. Апостол Петр после уничтожения почти всех христиан Рима тайно покидает город. На дороге он встречает Христа и спрашивает у него: «Куда идешь, Господи?» А Христос отвечает: «Раз ты оставляешь народ мой, я иду в Рим на новое распятие». После этого Петр вернулся в Рим и принял мученическую смерть. В кратчайшие сроки роман был переведен на все основные европейские языки и принес писателю мировую славу. Всего же его перевели на более чем 50 языков, в том числе арабский и японский. Громадный успех романа во многом способствовал присуждению Сенкевичу в 1905 году Нобелевской премии по литературе. Роман «Кво вадис» многократно экранизировался, причем первая его экранизация была предпринята уже в 1902 году. А голливудская киноверсия романа 1951 года была номинирована на 8 премий «Оскар». Самая свежая из кинопостановок «Кама грядеши» вышла в 2001 году в Польше. 5 мая 1846 года родился автор романа «Кво вадис», «Кама грядеши» Генрих Сенкевич. След в истории.

Приветствую, друзья! Здесь Наташа Романцова. А у вас была та самая юность, когда в бардаке студенческой сумки можно было случайно обнаружить томик Достоевского? Тогда вы должны помнить, человек несчастлив только потому, что не знает, что на самом деле счастлив. Вот и все. А кто узнает, тотчас становится счастливым. Сию же минуту. Это не я сказала. Это Федор Михайлович Достоевский.

0: 55-й псалом. «Боже, помилуй меня, потому что люди меня затравили. Всякий день, нападая, меня теснят. Враг травит меня весь день. Много тех, кто против меня воюет, о Всевышний. Когда мне страшно, я на тебя полагаюсь, на Бога, чье слово я славлю, на Бога полагаюсь и не устрашусь. Что может мне сделать смертный? А они весь день искажают слова мои, всегда замышляют сделать мне зло, составляют заговоры, таятся, наблюдают за каждым моим шагом, желая меня убить. Так не дай им избежать наказания за их вину. В гневе своем, Боже, низложи народы. У тебя записаны все скитания мои. Собери мои слезы в сосуд свой. Не в твоей ли книге они? И враги мои обратятся вспять, когда я о помощи воззову. Так я узнаю, что Бог со мной. На Бога, чье слово я славлю, на Господа, чье слово я славлю. На Бога я полагаюсь и не устрашусь, что может мне сделать человек? Боже, я дам тебе, что обещал. Я принесу тебе жертвы благодарения, ведь ты меня спас от смерти и не дал споткнуться моим ногам, чтобы мне во свете живых ходить пред тобою».
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио».

Друзья, привет. Это Катя. Скажите, чего вы боитесь? Может быть, пауков? А может быть, самолетов или болезней? Страхи могут быть самыми разными. Но на самом деле боимся мы не самих этих вещей, а их последствий, то есть зла, которое за ними следует. И это естественно. Человек боится зла, потому что это инстинкт самосохранения, ведь иначе не выжить. Но в Библии мы читаем о том, что можно не бояться. И причина для этого не безумие и не любовь к экстриму, а твердая уверенность в том, что Господь действительно держит в руках нашу жизнь. «Я не убоюсь зла, потому что ты со мною», — читаем мы в Псалме. Так что не бойтесь, друзья, Бог рядом. Ну а Свободное радио обязательно напомнит об этом.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Тогда говорит им Иисус: «Все вы отступитесь от меня этой ночью, как сказано в Писании: убью пастуха, и овцы стада рассеются. Но после того, как я воскресну, вы найдете меня в Галилее». Но Петр сказал ему: «Даже если все от тебя отступятся, я никогда». «Верно тебе говорю», — говорит ему Иисус, «этой же ночью, прежде чем пропоет петух, ты трижды от меня отречешься». «Даже если придется с тобой умереть, не отрекусь от тебя», — говорит Петр. Так говорили и остальные ученики.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Голубь упоминается в Библии чаще других птиц и имеет особое значение. Некоторые виды голубей живут в Палестине постоянно, другие прилетают сюда на зиму. Голубей разводили как домашнюю птицу и употребляли в пищу. Например, в знаменитой крепости Масада, где осажденные провели почти 3 года, главной пищей были именно голуби. Для жертвоприношений в храме бедняки, не имевшие возможности принести в жертву овцу или козу, жертвовали голубей, которых можно было купить прямо во дворе храма. Принесение голубей называлось жертвоприношением бедных. Именно такое жертвоприношение принесли Мария и Иосиф после рождения Иисуса.

свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Стих дня. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Послание Ефесянам, 2 глава, стихи 8 и 9.
1: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Добрый день, дорогие друзья. С вами пастор Владислав Трескин. И наш стих сегодня из послания Ефесянам, глава 2, 8 и 9 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Самое ценное достается даром, правда ведь? Есть вещи, которые, ну, не купить ни за какие деньги. Любовь матери, прощение после предательства или второй шанс в жизни. Мы чувствуем это сердце. Самое важное, не имеет цены, так ведь? Но спасение именно из этого же ряда. Это не награда за хорошее поведение, не результат многолетних усилий. Это дар, уже оплаченный жертвой Иисуса Христа на кресте. Но откуда берется вот сама вера? Помните такой момент, когда апостол Петр, простой рыбак, вдруг произнес: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус ответил ему: «Удивительно, не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой Небесный». Петр не богослов, не философ, он не додумался своим умом, ему было дано понять. И это про каждого из нас. Вера – это не наше достижение, не то, что мы заработали хорошим поведением или долгими размышлениями. Вера – это дар от Бога. Именно об этом говорит Павел. Спасение не от вас, Божий дар. Если бы мы спаслись своим умом, ну или своей силой, волей, мы бы гордились собой. Но Бог устроил иначе, чтобы мы хвалились им, а не собой. И вот тут часто звучит такой, ну, честный вопрос. Но если даром, можно тогда вообще ничего не делать? Хороший вопрос. Представьте, вам подарили дорогой музыкальный инструмент. Ну, вот просто так, из любви, вы его взяли. И что дальше? Ну, поставить его в угол? Забыть, пусть пылится? Или начать учиться играть? Именно потому, что дорожите вот таким подарком. Иисус говорит прямо: «Зачем вы называете меня Господом, но не делайте того, что я говорю?» И это ведь не угроза, это вопрос о настоящем. Принял ли ты дар по-настоящему? Знаете, реформаторы сформулировали точно: только вера спасает. Но вера, которая спасает, никогда не бывает одна. За ней всегда следует изменение жизни. Это не значит, что мы должны быть идеальными, нет, но мы будем другими, потому что внутри живет тот, кто нас меняет изнутри. Иисус говорил: «Кто хочет идти за мной, пусть отречется от себя, возьмет крест». Звучит тяжело, но вот что важно – Он зовет нас на путь, который сам прошел первым. Крест – это было не просто символ. Это было реальное страдание, реальная смерть. Он заплатил полную цену за вас, за меня, даром. Поэтому жить для Него – это не отработка долга. Не-не, это ответ на Его любовь. Это благодарность за дар, который невозможно заслужить. Возьмите с собой три мысли вот после этого текста. Первое. Вера – это Божий дар. Не наше достижение, а то, что Бог вложил в сердце. Второе. Спасение – это Божий дар, оплаченный не нами, а Иисусом Христом. И третье. Настоящая вера видна в жизни не как плата, а как благодарный ответ Спасителю. С вами был пастор Владислав Трескин. Благословений вам и до следующей встречи.
0: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

Война снаружи быстро поселяется и внутрь души. Трудно удержаться от ненависти, когда война приближается к тебе вплотную. И вот уже разговоры о том, что Иисус любит всех, и все мы дети Божьи, уходят куда-то на задний план. А мы прилежно и искренне ненавидим актуального на сегодня врага. Возможно, в следующем поколении он сменится, и наши дети будут также ненавидеть кого-то другого. Недавно я увидел, как мой знакомый, сидя в бомбоубежище, написал пост о необходимости молиться за врагов. Это сильно меня поддержало и сильно отрезвило. Уж кому, как не ему, по-человечески, можно было бы желать зла и смерти. Но Бог сильнее человеческого и сильнее кажущейся справедливой ненависти. Стоит просто впустить его в свое сердце.

0: «Доброе семя. Важные истины для духовной жизни».
1: Иисус пострадал за нас. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Евангелие от Матфея, 16 глава, 21 стих. Приближалось время распятия Иисуса. Страдания усиливались, и Ему приходилось в одиночку сносить враждебность и ненависть людей. Да, было несколько голосов в Его поддержку. Он точно пророк, это Христос, пытался защищать Его и Никодим. Но эти голоса не были услышаны, и Иисус остался один. Его предал один из учеников, отверг другой, а потом и все покинули Его. Он знал это заранее. «Меня оставите одного», — говорил Он. Никто не вступился за Него, когда Его судили иудейские лидеры, а затем и Пилат. То, что происходило в душе Господа, раскрыто в разных псалмах. «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его. Утешителей, но не нахожу. Скорбь близка, а помощника нет. Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей». Он мог полагаться только на своего Бога и Отца. На кресте Иисус воскликнул: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Бог оставил его потому, что на него был возложен грех человеческой расы, в том числе грехи тех, кто уверовал. Могут ли такие страдания оставить нас равнодушными и бесчувственными? Он перенес все это, чтобы даровать спасение нам.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Нет, ну моя жизнь проходит вообще не так, как я мечтал когда-то. Столько было планов, столько ожиданий.
1: Ну.
0: И задатки были, в принципе, способности. Все как-то понеслось, закрутилось, знаешь, как это бывает, помимо своей воли.
1: Понятно.
0: Свадьба, потом дети. Да, в общем, никаких успехов добиться не удалось. Че, посмотри, ни своего жилья, ни хорошей работы. Да и любовь-то куда-то на самом деле ушла. Все свелось просто к бытовым проблемам и взаимным упрекам.
1: Да ладно тебе, Витюха, тебе ли на жизнь-то жаловаться? А? Ну, в самом деле, у тебя прекрасные дети, вон жена красавица такая.
0: Ну, это все, конечно, да. Дети, жена, это, конечно, хорошо. Но подумай, работаем до ночи за какие-то копейки. И еле-еле вообще дотягиваем до зарплаты. Услышал недавно на проповеди... Вы имеете такое богатство. Где это богатство? Где эти злачные пажити? Где это обилие благословений, которые все обещают?
1: Тут, понимаешь, беда в том, что мы не там ищем это обещанное богатство.
0: А где его искать?
1: Никто это нам не говорил о том, что этот избыток будет иметь какое-то, ну, там, конкретное денежное или материальное выражение.
0: Ну, это неинтересно.
1: Ну, в этом смысле богатство в Новом Завете пристает как большое искушение, а даже не благо далеко.
0: Да я что, о многом разве прошу? Мне же там не виллу нам трехэтажную где-нибудь на Багамах. Мне был бы свой дом, ну, квартира там на худой конец. Своя, понимаешь, своя, несъемная. Ну, какая-то дача на лето. Ну, машина побольше, чтобы всей семьей, там, со всеми этими колясками, тюками все это упихали.
1: Да, понятно, понятно. Это нормальное человеческое желание. Бог об этом знает. Но он также знает природу наших желаний. Вот тут вся проблема.
0: Да слышали мы
1: все. То, что нам всегда хочется немного больше, чем мы имеем. Что как только мы получаем желаемое, это перестает нас занимать. На смену одним желанием приходят другие. И так, и так далее, и так далее, и так далее. И этому не будет числа. А еще он хорошо знает свойства тех вещей, о которых мы мечтаем, что они тленны и иногда приобретаемы ценой греха. И оставаясь в их власти, мы сами становимся подвержены греху и тлению. Поэтому Бог даровал нам другое богатство, нетленное, чистое, которое способно преобразить нас. Богатство благодати, благости.
0: Благость, благодать. Звучит, конечно, пафосно, красиво. Но в чем... Эта благодать заключается. Я хочу ее ощутить в жизни, пощупать, так сказать. Почему я не испытываю ее?
1: Как это не испытываешь? Еще как испытываешь. Стать наследником того, о котором Павел пишет, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. Да ты себе хоть можешь это представить?
2: Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился».

0: who at one point wasn't viewed as an equal. His own chosen people, royal priesthood. Евангелие от Матфея.
1: И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его:
2: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?»
1: Иисус же, услышав это, сказал им:
3: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные? Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
1: Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят:
4: «Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?»
1: И сказал им Иисус:
3: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое».
5: Свободном радио.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Антуан Анри Беккерель, французский физик, лауреат Нобелевской премии по физике и один из первооткрывателей радиоактивности. В 1896 году Беккерель случайно открыл радиоактивность во время работ по исследованию фосфоресценции в солях урана. В 1903 году он получил совместно с Пьером и Марией Кюри Нобелевскую премию по физике в знак признания его выдающихся заслуг, выразившихся в открытии самопроизвольной радиоактивности. Также Беккерель открыл альфа, бета и гамма частицы. Его имя внесено в список величайших ученых Франции, помещенный на первом этаже Эйфелевой башни. О своих взглядах на веру он свидетельствовал следующее. «Именно мои работы привели меня к Богу и к вере».
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Свободное радио. Нам по пути.
1: Привет, это Сергей Заноза и Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

0: 130-й псалом. «Господи, не возгордилось мое сердце, и не вознеслись мои глаза, и не занимался я великими, недосягаемыми для меня делами, но смирял и успокаивал свою душу, как ребенка, отнятого от материнской груди. Душа моя, как ребенок, отнятый от материнской груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовеки».
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Петр Мамонов. Мы не живем настоящей минутой. Мы даже вот когда сидим за столом, наша мысль то в огурцах, то в квасе, то в супе. Попробуйте хотя бы минуту в день, когда вы ничего не делаете, собраться под кожу и жить сейчас, в данную минуту. Это очень трудно. И следствием такого внешнего усилия будет то, что вы ощутите присутствие Бога.
1: Утренний движ на свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Деяния апостолов.
1: Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря:
2: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними».
1: Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря:
3: «В городе Иоппии я молился и в исступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно за четыре угла, спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей, пресмыкающихся и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне: „Встань, Петр, заколи и ешь“. Я же сказал: „Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои“. И отвечал мне голос вторично с неба: „Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым“. Это было трижды, и опять поднялось все на небо. И вот в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мною и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела, святого, который встал и сказал ему: „Пошли в Иоппию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой“. Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил: „Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым“. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?»
1: Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря:
4: «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь».
0: Свободное радио. Музыка, слово –

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истины Евангелия. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: За что? Мне кажется, этот вопрос подобен другому. Почему Бог допускает несчастье? С той разницей, что вина с Бога переносится на человека. Мы заранее считаем, что испытания и беды посылаются нам как возмездие за грехи. Это отголоски ветхозаветного сознания, для которого отношения с Богом строились на простой механической схеме. Награда за послушание, наказание за грех, искупление через жертву. И в этой схеме у нас не было никаких шансов загладить свою вину. Но Христос сделал это за нас. И Бог больше не требует от нас никаких жертв и ни за что не наказывает. Поэтому нам не нужно, помимо тяжелого горя, взваливать на себя еще и непосильную ношу вины, а просто верить себя Богу во всей полноте своего страдания, когда этого мы вверяли Ему себя в радости.

0: space. Человек – это атмосфера, которую он создает своим присутствием. Потому что сердце человека – это сады. Добрые мысли – корни. А добрые слова – это цветы. Заполняйте свой сад светом добрых слов и добрых дел. Человек – это атмосфера. И свободное радио – это тоже атмосфера. Спасибо, что выбрали нас.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: 5 мая 1846 года родился Генрих Сенкевич, польский писатель, автор исторических романов, лауреат Нобелевской премии по литературе и член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Одно из главных произведений Генриха Сенкевича – исторический роман «Кво Вадис». На русский его название переводят как «Кама грядеши» или «Куда идешь». В нем Сенкевич изобразил жизнь первых христиан римской общины и гонения на них во время правления императора Нерона. В это гонение мучениками стали апостолы Петр и Павел. Их смерть также описана в книге. Название романа писателю подсказало старинное предание. Апостол Петр после уничтожения почти всех христиан Рима тайно покидает город. На дороге он встречает Христа и спрашивает у него: «Куда идешь, Господи?» А Христос отвечает: «Раз ты оставляешь народ мой, я иду в Рим на новое распятие». После этого Петр вернулся в Рим и принял мученическую смерть. В кратчайшие сроки роман был переведен на все основные европейские языки и принес писателю мировую славу. Всего же его перевели на более чем 50 языков, в том числе арабский и японский. Громадный успех романа во многом способствовал присуждению Сенкевичу в 1905 году Нобелевской премии по литературе. Роман «Кво Вадис» многократно экранизировался, причем первая его экранизация была предпринята уже в 1902 году. А голливудская киноверсия романа 1951 года была номинирована на 8 премий «Оскар». Самая свежая из кинопостановок «Кама грядеши» вышла в 2001 году в Польше. 5 мая 1846 года родился автор романа «Кво Вадис», «Кама грядеши» Генрих Сенкевич. След

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа. И нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: Макс Лукада. Один человек, находящийся на пороге финансовой катастрофы, пришел на консультацию к психологу. «Я потерял все», — простонал он. «О, мне очень жаль, что вы потеряли веру». «Нет», — поправил этот человек своего консультанта, — «веру я не потерял». «Ну, тогда я очень сожалею о том, что у вас больше нет характера». «Я этого не говорил», — опять поправил его клиент. «Мой характер по-прежнему при мне». «Прискорбно, что вы потеряли свой шанс на спине». «И этого я не говорил», — возразил мужчина. «Спасение я не терял». «У вас есть ваша вера, ваш характер и ваше спасение. Мне кажется, из самого ценного вы не потеряли ничего».
1: Вы слушаете «Свободное радио». Надежда есть всегда.

0: выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Наши уста, коринфяне, были откровенны с вами. Наши сердца для вас распахнуты настежь. Это вы, а не мы, затворяете для нас свою душу. Я говорю вам, как собственным детям, ответьте нам тем же, распахните сердца. Не впрягайтесь в одну повозку с неверными. Что связывает праведность с грехом? Что общего у света с тьмой? Может ли быть согласие у Христа с Велиаром? Или единство у верующего с неверующим? Что общего у храма Бога с идолами? А мы — храм живого Бога, потому что так сказал Бог. Я поселюсь среди них и буду пребывать с ними. Я буду их Богом, и они — моим народом. Поэтому покиньте их и отделитесь, — говорит Господь. К тому, что нечисто, не прикасайтесь, и я приму вас и стану вам отцом, а вы будете мне сынами и дочерями. Так говорит Господь Вседержитель.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Узы беззакония. Утверди стопы мои в слове Твоем, и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Псалом 118, 133 стих. Муха, которая не может увидеть ловушку впереди себя, оказывается пойманной в сети паука. Сначала она усиленно борется, тратя на это все свои силы, она мечется в поисках выхода, но чем больше она мечется, тем больше запутывается до тех пор, пока совсем не будет связана. Как эта муха, мы иногда попадаем в ловушку греха. Будь то алкоголь, наркотики, азартные игры, порнография, внебрачные связи или прелюбодеяние, способность греха вызывать привыкание действует как липкая паутина, окутывающая нас все крепче и крепче до тех пор, пока вы не обнаружите, что оказались в разрушительных узах. В тот момент, когда вы поддаетесь греху, вы оказываетесь под властью сатаны. «Все мне позволительно, но не все полезно». «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» — первое послание к Коринфянам, 6 глава, 12 стих. Иисус пришел в мир, чтобы уничтожить господствующую власть сатаны. Он пришел, чтобы освободить вас и проповедовать пленным освобождение. Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих. Мудр человек, который использует свою свободу, чтобы избежать западни зла. Но если вы уже попались в нее, знайте, что вы можете найти свободу через Иисуса. Вам не нужно быть рабами греха, который разрушает вас. Христос может освободить вас. Исповедуйте свои грехи и позвольте ему разрушить власть сатаны над вами. Господь, мы благодарим Тебя за то, что у Тебя есть сила над тьмой. Мы просим, чтобы Ты укрепил нас, чтобы мы не попались в сети греха, но чтобы Ты направлял наши шаги Твоим словом. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Больше ничего.
1: Классики о вере.
2: Жак Маритен, французский философ. «Я хорошо знаю, что подобен всем другим. Я не лучше других и не более ценен, нежели они. Я лишь маленький завиток пены на гребне волны, уходящий в мгновение ока в безбрежность природы и человечества».

0: Господь призывает нас быть светом миру. Но на что похож этот свет? Это явно не раздраженное моргание дальним светом автомобиля, не стробоскоп на ночной дискотеке и уж точно не прожектор вертолета, ищущего цель. Свет Христов просто светит и помогает другим ориентироваться в темноте, чтобы они не сломали ноги или не провалились в лужу. Тогда светит свет наш перед людьми так, чтобы они прославили за нас Бога.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Мне кажется, все мы в той или иной степени ведем в своей жизни битву за здоровое тело и идеальный вес. Ах, сколько разочарований, срывов, поражений и обещаний начать новую жизнь с понедельника было на этом пути. Но здесь можно увидеть что-то хорошее. Эта битва напоминает нам о том, что мы, христиане, созданы побеждать. Бог столько раз призывает нас на страницах Писания одерживать в своей жизни победы. Победу над грехом, над страстями и, наконец, над лукавым миром. Чтобы побеждать, нам нужно прилагать усилия, нам нужно учиться бороться с трудностями. Именно учась на ошибках, мы лучше всего постигаем истину. Мы снова и снова даем Богу обещания, которые не исполняем, но Он снова и снова дает нам возможность начать заново, сделать правильный шаг и вынести урок из очередного поражения. Мне очень хочется стать победителем в борьбе со своими страстями и искушениями. Здоровое тело и здоровый дух – это награда за правильный выбор в жизни. Пойду съем морковку. С вами была Екатерина Ватуля. Просто христианка.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Стих дня. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Послание Ефесянам, 2 глава, стихи 8 и 9.
1: В эфире «Свободное радио».

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Добрый день, дорогие друзья. С вами пастор Владислав Трескин. И наш стих сегодня из послания Ефесянам, глава 2, 8 и 9 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Самое ценное достается даром, правда ведь? Есть вещи, которые, ну, не купить ни за какие деньги. Любовь матери, прощение после предательства или второй шанс в жизни. Мы чувствуем это сердце. Самое важное, не имеет цены, так ведь? Но спасение именно из этого же ряда. Это не награда за хорошее поведение, не результат многолетних усилий. Это дар, уже оплаченный жертвой Иисуса Христа на кресте. Но откуда берется вот сама вера? Помните такой момент, когда апостол Петр, простой рыбак, вдруг произнес: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус ответил ему: «Удивительно, не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой Небесный». Петр не богослов, не философ, он не додумался своим умом, ему было дано понять. И это про каждого из нас. Вера – это не наше достижение, не то, что мы заработали хорошим поведением или долгими размышлениями. Вера – это дар от Бога. Именно об этом говорит Павел. Спасение не от вас, Божий дар. Если бы мы спаслись своим умом, ну или своей силой, волей, мы бы гордились собой. Но Бог устроил иначе, чтобы мы хвалились им, а не собой. И вот тут часто звучит такой, ну, честный вопрос. Но если даром, можно тогда вообще ничего не делать? Хороший вопрос. Представьте, вам подарили дорогой музыкальный инструмент. Ну, вот просто так, из любви, вы его взяли. И что дальше? Ну, поставить его в угол? Забыть, пусть пылится? Или начать учиться играть? Именно потому, что дорожите вот таким подарком. Иисус говорит прямо: «Зачем вы называете меня Господом, но не делайте того, что я говорю?» И это ведь не угроза, это вопрос о настоящем. Принял ли ты дар по-настоящему? Знаете, реформаторы сформулировали точно: только вера спасает. Но вера, которая спасает, никогда не бывает одна. За ней всегда следует изменение жизни. Это не значит, что мы должны быть идеальными, нет, но мы будем другими, потому что внутри живет тот, кто нас меняет изнутри. Иисус говорил: «Кто хочет идти за мной, пусть отречется от себя, возьмет крест». Звучит тяжело, но вот что важно – Он зовет нас на путь, который сам прошел первым. Крест – это было не просто символ. Это было реальное страдание, реальная смерть. Он заплатил полную цену за вас, за меня, даром. Поэтому жить для Него – это не отработка долга. Не-не, это ответ на Его любовь. Это благодарность за дар, который невозможно заслужить. Возьмите с собой три мысли вот после этого текста. Первое – вера. Это Божий дар. Не наше достижение, а то, что Бог вложил в сердце. Второе. Спасение – это Божий дар, оплаченный не нами, а Иисусом Христом. И третье. Настоящая вера видна в жизни не как плата, а как благодарный ответ Спасителю. С вами был пастор Владислав Трескин. Благословений вам и до следующей встречи.
0: Свободное радио рядом.

0: Время подумать.
1: Бывают такие дни, когда дождь барабанит по крыше, а тебе, к великому счастью, никуда не надо. Могу признаться, что очень ценю такие моменты, когда никуда не надо, потому что случаются они крайне редко. А когда-то девчонкой-подростком я говорила этому миру с презрением, что никогда не буду жить жизнью, когда работа с 8 до 5 или с 9 до 6. И вот когда через 18 лет эти же слова я услышала от своей племянницы, мне оставалось только молчаливо улыбаться. Знаете, о чем я молчала? О том, что все может сложиться таким образом, что ты действительно не будешь работать ни с 9 до 6, ни с 8 до 5, потому что работать ты будешь, например, с 7 утра и до 10 вечера. Но так или иначе, я могу сказать, что ту себя, девчонку-подростка, я не предала. Жаловаться не буду. Ни о какой заурядности речи в моей жизни, конечно, не идет. А насчет дождя? Разве есть люди, которые не любят той возможности, когда за окном непогода, тебе никуда не надо, а есть возможность сделать кофе, нырнуть под плед и что-нибудь посмотреть или почитать?
0: Вы подумали? А мы сказали... Сайт свободная.медиа.

0: радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Павла Тимофею.
2: Дух ясно говорит, что в последние времена некоторые отступятся от веры. Они будут внимать духом лжи, учением бесов, соблазненные лицемерием лжецов с клейменной совестью, которые запрещают жениться, не разрешают есть ту или иную пищу. Но ведь ее создал Бог для того, чтобы те, кто верят и знают истину, принимали ее с благодарностью. А все, что создано Богом, хорошо, и нельзя отвергать ничего, что принимается с благодарностью, потому что оно освящается Божьим словом и молитвой.
3: Свободное радио.

0: Слышь, может, откажемся от этой затеи, а?
1: Боишься, что я выиграю в споре, и тебе придется исполнить мои условия, да?
2: Ничего не боюсь. Просто пустая эта затея, у тебя нет никакого шанса.
1: Так и признайся, что ты боишься того, что я подтвержу теорию обморока, и тебе придется оставить свою церковь. Вы, христиане, все заблуждаетесь. Иисус на самом деле не умер на кресте. Он просто некоторое время находился в обмороке. И я намерена тебе это доказать.
2: Как я вижу, тебя не отговорить.
1: Так что, по рукам?
2: Ну хорошо, по рукам. Если ты сможешь доказать, что Иисус не воскрес из мертвых, то я...
1: То ты перестанешь ходить в церковь.
2: Окей.
1: Все, я полезла.
2: Погоди.
1: Что?
2: Понимаешь, вход в гробницу был завален большим камнем и запечатан снаружи.
1: И что? Надеюсь, ты не собираешься завалить меня камнем и запечатывать.
2: Как это не собираюсь? А в чем тогда смысл эксперимента?
1: Погоди, но ведь если вход будет плотно закрыт, там через пару часов воздуха не останется. Чем же я буду дышать?
2: Что тебе, пары часов не хватит, чтобы вылезти?
1: Да, хватит, конечно. А сколько ты там, говоришь, Иисус находился в гробнице?
2: 3 дня.
1: Слушай, может мне просто представить, что я в гробнице? Ну, попробовать прямо здесь, что... Освободиться от этих простыней.
2: О, здрасте, а ваш тетя, почему это?
1: Ну, просто вдруг я не успею распутаться, прежде чем кончится воздух.
2: Да не волнуйся ты. По сравнению с Иисусом, у тебя большое преимущество.
1: Да, какое?
2: Ну, во-первых, твоя спина не изранена глубокими порезами. Во-вторых, сердце не проколото копьем. В-третьих, руки не парализованы.
1: Что? Хочешь сказать, что руки Иисуса были еще и парализованы?
2: Вероятнее всего, гвозди повредили нервы, что привело к парализации рук. К тому же после распятия оба его плеча были вывихнуты. Ну что, продолжаем эксперимент?
1: Ну, я открою дверь ногой. Ну, выбью прям так
2: гвозди,
1: вот.
2: Гвозди, вогнанные в лодыжки, также, по всей вероятности, повредили нервные окончания.
1: Тогда я просто облокочусь всем телом на дверь.
2: Надеешься, что сможешь стоять со сломанными лодыжками?
1: Хватит мелочам придираться.
2: Ты считаешь, что камень весом в тонну мелочь?
1: Камень весом в тонну?
2: Кстати, как только Иисус отодвинул камень, он увидел перед собой вооруженных легионеров.
1: Вооруженных легионеров?
2: Да, полагаю, чтобы все было правдоподобно, я оставлю снаружи моего добермана.
1: Твоего добермана?
2: Да что доберман?
1: Нет.
2: Мне вот интересует, как быстро ты просто не с лица размотаешь.
1: Что ты мне еще хочешь? В это лицо?
2: А как же тело Иисуса было
1: просто...
2: полностью обернуто в пропитанные маслами пелены?
1: Да, ну как же я буду душок?
2: Минуты 3 у тебя будет.
1: А ну тебя!
2: Эй, ты куда? А как же эксперимент?
0: Да. Вот тебе теория обморока.
3: Свободное радио. Если слушать, то настоящее.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Захар. Я сам родился в городе Вышневолочок.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я с детства верующий. Бог мне показал такие обстоятельства, когда я попал в армию, то Бог показал мне жизнь без Него. То есть я не мог принять жизнь без Бога, я понял, что смысла нету. Я как бы принял решение, вот Бог меня как бы побудил идти за Ним. И я ему очень за это благодарен, и я очень рад, что Бог меня спас.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вера мне помогает не отчаиваться. Есть какие-то трудные ситуации, что я знаю, что Бог всегда рядом, что Он мне поможет. С Богом намного легче идти по жизни. Даже есть какие-то очень трудные обстоятельства. Я знаю, что Бог всегда со мной.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Это Псалом. Коня подготавливают для день битвы. Победа от Господа. Почему? Он мне близкий, но так я еще спортсмен. И я всегда, да, у меня борьба, и поэтому я всегда надеюсь на Господа, потому что я могу надеяться на свои силы, но я знаю, что всегда победа от Бога.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Христианство для мира – это ограничение, для меня – это свобода. Почему? Потому что, ну, я свободен от греха. То есть Бог меня простил, и то, что я живу в свободе, что у меня нету, что меня совесть не осуждает, что я грешник, что я… Это хороший вопрос.
3: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио».

0: Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».
1: Ощупнут лодки,

0: Евангелие от Иоанна.
1: Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих, в мире до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему:
2: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?»
1: Иисус сказал ему в ответ:
3: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после».
1: Петр говорит ему:
2: «Не умоешь ног моих вовек!»
1: Иисус отвечал ему:
3: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною».
1: Симон Петр говорит ему:
2: «Господи, не только ноги мои, но и руки и голову!»
1: Иисус говорит ему:
3: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все».
1: Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: «Не все вы чисты».
4: Наш сайт свободная.медиа.
5: Свободная.медиа.
6: Looking for a way out, for a way out. I was so caught up that I couldn't find a way out, find a way out.

0: Вы не можете молиться за своих детей, если вы не молитесь о себе. Чарльз Спержен.
1: Свободное радио. Всегда вместе.

0: 100 нескучных историй. Участливый совет. Молодая женщина сидела на скамейке в парке и почему-то горько плакала. В это время маленький мальчик ехал на своем трехколесном велосипеде по аллейке, и так жалко стало ему тетю, что он спросил: «Тетя, ты почему плачешь?» «Ой, малыш, ты не сможешь понять», — отмахнулась женщина. Мальчугану показалось, что после этого тетя стала плакать еще сильнее. Он говорит: «Тетя, у тебя что-то болит, и ты плачешь. Хочешь, я подарю тебе свою игрушку?» Еще больше разрыдалась женщина от этих участливых слов. «Миленький мой», — ответила она, — «я не нужна никому, меня никто не любит». Мальчик серьезно взглянул в заплаканные глаза женщины и произнес: «А ты точно у всех спросила?» Ведь правда же, порой мы не так уж одиноки, не так уж нелюбимы, как нам кажется. Но даже если нас действительно оставят друзья, все про нас забудут, родственники, родные разлюбят нас, в одном мы можем быть абсолютно уверены. Бог нас не оставит, Бог нас не разлюбит никогда. Он всегда рядом. И при желании каждый может почувствовать Божью любовь, если только действительно всем сердцем к Богу обратиться. Бог нас любит. В этом мы можем быть уверены. И в Библии об этом много говорится, неоднократно, что Бог любит нас, каждого. Вот только одну строчку вам прочитаю из Нового Завета, 1 послание Иоанна, 4 глава. «Бог проявил свою любовь к нам в том, что послал в мир своего единственного Сына, чтобы мы, благодаря Ему, обрели жизнь вечную». Бог любит вас.
1: Пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Свободное радио.
1: Привет, друзья!
2: Мы группа Not an Idol. Вы слушаете Свободное радио.

0: Всем привет! Ученые, вероятно, что британские, заявляют следующее. Мужчины, которые целуют по утрам своих жен, живут на 5 лет дольше тех, кто этого не делает. Ну все, с завтрашнего дня начинаю новую жизнь. Кто со мной?
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: Все народы прославят Господа.
3: Всем привет, с вами Андрей Мухин. Сегодня мы поговорим о народе, который неоднократно встречается на страницах Священного Писания под названием персы. Кто они и где живут сегодня, сейчас расскажу. Персы – это народ, проживающий на территории современного Ирана. Их численность более 48 миллионов человек. Читая Библию, мы можем встретить упоминания о Персии в книгах пророка Иезекииля, Даниила, Эздры, а также во второй книге Паралипоменон и Эсфир. Согласно Писанию, Персидская империя была основана царем Киром. Ее обитатели в древнее время назывались еламитами от своего предка Илама, сына Симова, а в более поздние времена они назывались парфянами. Персидское царство было завоевано Александром Великим. А в 7 столетии до Рождества Христова оно попало под власть сарацин и было подчинено калифом багдадским до половины 8 столетия. Далее оно было покорено Чингисханом, а в 14 веке Тимуром или Тамерланом. Христианство в Иране – религия меньшинства, существующая с древних времен до прихода ислама. Сегодня христиане составляют очень малую часть населения страны – менее 1%. Официально в стране разрешено исповедовать христианство, но проповедовать и расширять свою веру запрещено законом Иранской Исламской Республики. Этнические церкви, армянская и ассирийская, могут проводить свои службы, но на персидском языке служения ограничены, а деятельность других церквей строго контролируется. Первые начала христианства в Персии положены еще во времена апостолов. Апостол Фома по преданию проповедовал Евангелие в Парфии и Индии, а следовательно и в Персии, которая в то время принадлежала к Парфии. Со временем христианская община уменьшилась под давлением исламизации. Значительные общины армян и ассирийцев сохраняются до сих пор, но многие покинули страну в 20 веке после войн и репрессий. После исламской революции 1979 года религиозные права для христиан были ограничены. По данным христианских источников, в Иране растет подпольное христианство, особенно среди персов, переходящих из ислама. Однако государство жестко преследует такие движения, считая новообращенных предателями и связанными с иностранным влиянием. Правоохранительные органы регулярно закрывают домашние церкви, проводят рейды, аресты с длительными тюремными сроками за нарушение национальной безопасности. Официальные церкви сталкиваются с ограничениями на строительство и службы, а христианам трудно свободно проповедовать на персидском языке. Неизвестно, когда появился первый перевод Библии на персидский язык. Предположения о переводе в эпоху правления династии Сасанидов остаются недоказанными. По свидетельству Маймонида, еврейского философа и богослова XII века, Пятикнижие могло быть переведено на персидский за много веков до Магомета, однако подтверждения этому нет. Более надежные данные относятся к XIII веку. Вероятно, тогда существовал ранний перевод, которым позднее пользовались переписчики. Первый точно известный и изданный перевод сделал Яков бен Иосиф Тавус в первой половине XVI века. Он был напечатан в 1546 году в Константинопольской полиглоте. Позже текст переписали персидскими буквами и перевели на латинский язык для лондонской полиглоты. В 19 веке появились новые издания. В 1883 году в Вене вышел перевод Псалтерии, а в 1885 году в Иерусалиме – притчи и книга Иова. Я попросил сестру Панис из Ирана прочитать стих Иоанна 3:16 на персидском языке.
4: Здравствуйте, свободные радио. Меня зовут Панис. Я из Ирана. Моя национальность персианка. Я прочитаю Иоанна 3:16 на персидском языке. Зира хода джахан ра энгад мухаббат немуд, ке песар ягане ход ра дад, та хар ке бе у иман аверд халак негардад, бальке хаят джавдан ябед. Амин.
3: По данным на 1 августа 2025 года, Библия переведена на 4007 языков из 7396 известных. Количество переводов увеличивается с каждым годом. В этой книге в послании филиппийцам 2 глава с 10 по 11 стихи написано: «Пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус в славу Бога Отца». С вами был Андрей Мухин. Всем пока!

0: 147-й псалом. «Восхваляй Иерусалим Господа, вославь Сион своего Бога. Он укрепляет затворы твоих ворот и благословляет твоих детей среди тебя. Он утверждает мир в твоих границах и насыщает тебя отборной пшеницей. Он посылает свое повеление на землю, быстро бежит его слово. Он дает снег, как белую шерсть, и сыплет иней, как пепел. Бросает свой град, словно камни. Кто может устоять пред его морозом? Он посылает свое слово, и тает все. Подует своим ветром, и текут воды». Свое слово показывает Иакову, свои установления и суды Израилю. Для других народов он этого не сделал. Они не знают его судов. Аллилуйя!
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Всем привет! Считается, что среднестатистический человек смеется 15 раз в день. Вот уж не знаю, кто это посчитал. Уверен, что наши слушатели делают это гораздо чаще. По крайней мере, мы для этого стараемся. А все потому, что улыбка и смех продлевают жизнь и укрепляют здоровье. С заботой о вас, Свободное радио.

Не бойтесь быть свободомыслящими людьми. Если вы помыслите глубоко, то через науку вы обретете веру в Бога. Шотландско-ирландский физик и механик Уильям Томпсон.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. И я расскажу вам о том, что можно посмотреть, чтобы это было интересно и полезно. Например, британский фильм 1987 года «Отходная молитва». Режиссер Майк Ходжес. В главной роли Микки Рурк. Мощная драма о раскаявшемся террористе. Один из лучших фильмов на тему покаяния. Боевик Ирландской республиканской армии решает порвать с прошлым и в конце своей жизни принимает Христа. У Бога всегда есть прощение для кающегося грешника. Режиссер подчеркнул это символической сценой, в которой главный герой, сорвавшись в полете, в попытке спастись, повисает на распятии Христа. Фильм снят по одноименной книге Джека Хиггинса. Возрастная категория 18+. Фильм «Отходная молитва».
1: Свободное радио.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на Свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Евангелие от Луки.
1: Фарисеи спросили Иисуса, когда наступит Царство Бога. «Когда наступит Царство Бога, его не увидеть глазами», — ответил он им. «Не скажут: смотри, оно здесь, или вон оно. Ведь Царство Бога уже среди вас».

меня, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Послание Ефесянам, 2 глава, стихи 8 и 9.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Добрый день, дорогие друзья. С вами пастор Владислав Трескин. И наш стих сегодня из послания Ефесянам, глава 2, 8 и 9 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Самое ценное достается даром, правда ведь? Есть вещи, которые, ну, не купить ни за какие деньги. Любовь матери, прощение после предательства или второй шанс в жизни. Мы чувствуем это сердце. Самое важное, не имеет цены, так ведь? Но спасение именно из этого же ряда. Это не награда за хорошее поведение, не результат многолетних усилий. Это дар, уже оплаченный жертвой Иисуса Христа на кресте. Но откуда берется вот сама вера? Помните такой момент, когда апостол Петр, простой рыбак, вдруг произнес: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус ответил ему: «Удивительно, не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой Небесный». Петр не богослов, не философ, он не додумался своим умом, ему было дано понять. И это про каждого из нас. Вера – это не наше достижение, не то, что мы заработали хорошим поведением или долгими размышлениями. Вера – это дар от Бога. Именно об этом говорит Павел. Спасение не от вас, Божий дар. Если бы мы спаслись своим умом, ну или своей силой, волей, мы бы гордились собой. Но Бог устроил иначе, чтобы мы хвалились им, а не собой. И вот тут часто звучит такой, ну, честный вопрос. Но если даром, можно тогда вообще ничего не делать? Хороший вопрос. Представьте, вам подарили дорогой музыкальный инструмент. Ну, вот просто так, из любви, вы его взяли. И что дальше? Ну, поставить его в угол? Забыть, пусть пылится? Или начать учиться играть? Именно потому, что дорожите вот таким подарком. Иисус говорит прямо: «Зачем вы называете меня Господом, но не делайте того, что я говорю?» И это ведь не угроза, это вопрос о настоящем. Принял ли ты дар по-настоящему? Знаете, реформаторы сформулировали точно: только вера спасает. Но вера, которая спасает, никогда не бывает одна. За ней всегда следует изменение жизни. Это не значит, что мы должны быть идеальными, нет, но мы будем другими. Потому что внутри живет тот, кто нас меняет изнутри. Иисус говорил: «Кто хочет идти за мной, пусть отречется от себя, возьмет крест». Звучит тяжело, но вот что важно. Он зовет нас на путь, который сам прошел первым. Крест – это было не просто символ. Это было реальное страдание, реальная смерть. Он заплатил полную цену за вас, за меня, даром. Поэтому жить для Него – это не отработка долга. Не-не, это ответ на Его любовь. Это благодарность за дар, который невозможно заслужить. Возьмите с собой три мысли вот после этого текста. Первое. Вера – это Божий дар. Не наше достижение, а то, что Бог вложил в сердце. Второе. Спасение – это Божий дар, оплаченный не нами, а Иисусом Христом. И третье. Настоящая вера видна в жизни не как плата, а как благодарный ответ Спасителю. С вами был пастор Владислав Трескин. Благословений вам и до следующей встречи.
0: Свободное радио.

0: Евангелие от Марка.
1: Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его:
2: «Ты царь иудейский?»
1: Он же сказал ему в ответ:
2: «Ты говоришь?»
1: И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его:
2: «Ты ничего не отвечаешь. Видишь, как много против тебя обвинений?»
1: Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ:
2: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?»
1: Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Пилат, отвечая, опять сказал им:
2: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?»
1: Они опять закричали:
3: «Распни его!»
1: Пилат сказал им:
2: «Какое же зло сделал он!»
1: Но они еще сильнее закричали:
3: «Распни его!»
1: Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и сплетши терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его:
4: «Радуйся, царь иудейский!»
1: И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего, некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирную, но он не принял. Распявшие его отделили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания:
5: «И к злодеям причтен».
1: Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря:
6: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста».
1: Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу:
7: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем».
1: И распятые с ним поносили его.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Господи, спасибо тебе за то, что ты всегда заботишься о мне и даешь мне все необходимое для жизни. У меня тут нужда одна есть. Кроссовки у меня износились. Завтра на тренировку не в чем пойти, а денег на них не хватает.
1: Эй, тупица! Чего ты тревожишь Бога всякой ерундой?
2: Кто дал тебе право вмешиваться в молитву моей подопечной?
1: Чего? Твоей подопечной? Я не ослышался?
2: Не ослышался. Она совершает утреннюю молитву. Попрошу немедленно оставить девушку в покое.
1: Да с каких пор она твоя подопечная? У нее на лбу не написано.
2: Отойди от нее.
1: Да на кого ты наезжаешь? Ты хоть знаешь, кто я?
2: Мне все равно, кто ты. Я ангел-хранитель. Она моя подопечная. У нее впереди трудный день, и ей нужно поговорить с Господом.
1: Да ты хоть слышал, какую чушь она несет?
2: Моя подопечная научилась быть довольной во всех обстоятельствах. Уверен, она попросит только то, в чем на самом деле нуждается.
1: Если бы она посмела попросить у Создателя Вселенной какие-то кроссовки. Тьфу!
2: Да, я в курсе. Ее обувь износилась, и ей не в чем завтра пойти на тренировку.
1: Нет, ты не догоняешь. Еще раз. Она тревожит великого создателя миллиарда галактик просьбой о каких-то кроссовках.
2: Я в курсе. Ее обувь сносилась.
1: Эй, глупышка, неужели ты не знаешь, что Господу нет дела до такой ерунды, как твои кроссовки?
2: Есть дело. В Писании сказано: все заботы ваши возложите на Него.
1: Да грамотный мы, грамотный. Умеем читать. Только ты включи телевизор, детка. Теракт в Ингушетии, похищение журналистов в Раке, ограбление инкассатора в Москве, захват автобуса на Филиппинах. Господу не до твоих мелочных просьб. Разве тебе не совестно за то,
2: ей
1: что...
2: Ей не совестно. В Библии сказано: надейся на Господа всем сердцем своим.
1: Послушай, приятель, сказки своим деткам будешь рассказывать. И не забудь, девочка, что только что произошло разбойное нападение на туристический автобус в Боливии и взорвали отель в Шарм-эль-Шейх. Господу не до твоих кроссовок. Что ты как дитя малое в самом деле, а?
2: Наташа, помни, если не обратитесь и не будете как дети...
1: Ну ладно, хватит оттуда с Писания стихи выдергивать, приятель. Тебе известно, кто перед тобой?
2: Ты меня уже спрашивал об этом. Повторяю, мне все равно, кто ты такой. Я ангел-хранитель.
1: Да известно ли тебе, кто вдохновил их совершить нападение на этот автобус в Колумбии?
2: В Боливии.
1: Какая разница? Известно ли тебе, кто управлял этим смертниками, которые взорвали себя в Адис-Абебе?
2: Шарм-эль-Шейх.
1: Не придирайся к словам. Я могущественный бес. И мне ничего не стоит сделать жить этой девке ничтожной.
2: Не бойся его, Наташ. Помнишь, в Писании сказано: тот, кто в вас, больше того, кто в мире.
0: Так, на чем я остановилась? А, да, мне нужны новые кроссовки. Кого это принесло?

0: И тетя Кристина из Германии мне кроссовки на день рождения прислала. Во дела. Как же она узнала? Спасибо тебе, Господи.
1: Господу нет дела до твоих мелочных молитв.
2: Ненавижу!
3: Свободное радио. Нам по пути.

0: юности меня все время бросало в крайности. От полного дурака валяния к грани нервного срыва в попытках использовать время эффективно. Со временем я понял, что поиск золотой середины и баланса – это всегда самодисциплина и терпение, а мудрость и покой – дар от Бога. Так что, хотя все и сложно, на самом деле очень просто. Прикладывайте усилия, но не забывайте отдавать все в молитве Богу.
1: Новая музыка на свободном радио.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Некоторые, правда, предпочитают жить в иллюзорном мире с выдуманным Богом, чьи действия всегда можно объяснить на языке человеческой логики. Сталкиваясь с необъяснимым в делах Божьих, они тут же, подобно друзьям Иова, находят объяснение и живут себе дальше. Но Писание неумолимо. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. И если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого. Иов подтверждает: «Дивно гремит Бог гласом своим, делает дела великие, для нас непостижимые». Иова 37:5. Непостижимость – это следствие его морального и интеллектуального превосходства. Мы же невежественны, ограничены и ничтожны. Другими словами, непостижимость Бога – производная непреодолимой разницы между ним и нами. Эта пропасть и мешает нам во многих случаях получить ответ на вопрос «почему?» Исаия 55:8. Размышляя о Творце и его делах, разум рано или поздно будет упираться в стену таинственного, за которую творению невозможно проникнуть. И как только он пытается это сделать, тут же получается ересь. Наша обязанность в смирении признать свою ограниченность. Она вовсе не помеха в отношениях с непостижимым Богом. Господь предусмотрительно оставил нам надежного проводника, готового провести через мрачные леса необъяснимого. Этого проводника зовут вера. Она вступает в права там, где интеллект в бессилии сдается, где человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Это замечательный дар Божий, а также плод Духа, которого, кажется, не хватало бедному Соломону. И потому его мировоззрение было так уныло. Если бы, подобно ему, я мог попросить что-то у Бога, то попросил бы огромную веру, хотя я понимаю, что любовь превосходнее. Но именно веры мне лично катастрофически не хватает, когда банда почемучек берет меня за шиворот и выворачивает карманы радости. Я осознаю, что мой разум постоянно пытается проникнуть за грань дозволенного именно потому, что мне очень не хватает веры. Каждый раз, когда я стараюсь осмыслить, например, происхождение зла, я чувствую, что меня трясет, как ветхий самолетик, попавший в грозу. В поисках ответов для мнимого успокоения мой ум вторгается в аномальную зону богословских вихрей. Там, на этой недозволенной высоте, я отчетливо ощущаю, что мощности моего ума недостаточно, чтобы удержать себя в воздухе и выдержать удары молний вопросов, бьющих в мою обшивку. В этой зоне разум начинает давать сбой, чихать и барахлить, как глохнущий двигатель. Если продолжать углубляться в пределы недоступного, отвергая свою ограниченность, то неизменно теряется способность выносить правильные суждения о Боге. Для разума, вторгнувшегося в эти области тьмы, Господь перестает быть любящим, мудрым, милосердным, справедливым. Его характер, описанный им в Писании, вдруг входит в противоречие с его делами, что в принципе невозможно. Если Бог способен лгать, то никакого, даже самого больного воображения не хватит, чтобы описать леденящую кровь перспективу для всего человечества. В его поступках всегда будут непостижимые аспекты. С этим нужно просто смириться. Мне.

0: песнях прославления мы часто повторяем Богу признание в любви. Но что значит любить Бога? Привет, с вами Катя, и это «Свободное радио». В Писании сказано: «Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Вот такое жесткое обличение, но в самую точку. Давайте начнем с ближних. Это будет лучшее свидетельство нашей любви к Богу.
1: Новая музыка на «Свободном радио».

История христианских гимнов. История создания гимна «Великий Бог» началась в 1886 году, когда шведский пастор Карл Боберг написал стихотворение «О Store Gud», пораженный величием Господа в момент, когда разразившаяся гроза сменилась ясным полуденным солнцем и радостным щебетанием птиц. Боберг был очень удивлен, когда через несколько лет услышал на одном собрании, что его стихотворения поют на мотив старой шведской мелодии. Позже, в 1907 году, текст этой песни был переведен на немецкий Манфредом фон Гленом и стал называться «Wie groß bist du», «Как ты велик». Через 5 лет один из основателей евангельского движения в России, Иван Степанович Проханов, занимаясь переводами стихов Глена, перевел на русский язык слова и этого гимна. Известно, что Иван Степанович очень любил этот гимн и часто его пел. Он включил его в сборник духовных песнопений «Кимвалы». В 1925 году Густав Джонсон делает первый дословный перевод стихотворения «О Store Gud» со шведского на английский язык. Но этот перевод не стал тогда популярным. Интересно, что известный ныне во всем мире английский текст этого гимна был сделан с русского прохановского текста. Он принадлежит английскому миссионеру Стюарту Хайну, который услышал это песнопение на русском языке, когда служил украинскому народу. Полностью гимн «Великий Бог» на английском языке был напечатан Хайном в 1949 году. В 1992 на евангелизационном собрании Билли Грэма в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве этот гимн исполнял 7-тысячный хор.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Не всякий, говорящий мне: „Господи, Господи“, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: „Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?“ И тогда объявлю им: „Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие“. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое».
2: И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.
0: Свободное радио.

0: Следующий. Обманывали вы кого-нибудь когда-нибудь?
1: Нет, что вы, никогда.
2: Никогда-никогда?
1: Ну, с кем не бывало.
0: Следующий. Украли ли вы что-нибудь у кого-нибудь?
3: Ну.
0: Следующий. Были ли у вас когда-нибудь нечистые мысли?
4: Конечно, много раз.
0: Погодите-ка, кажется, люк заклинен. Будьте добры, попрыгайте.
4: Пожалуйста.
0: Странно, попробуем еще раз. Произносили ли вы имя Бога в суе?
4: Да, много раз. Когда я еще не знал Христа.
2: Вы хотите сказать, что верите в Господа и Спасителя Иисуса Христа?
4: Да, конечно.
0: В таком случае вы ошиблись в очереди. Не мешайте.
4: Ой, простите.
0: Следующий.
5: Я тоже уверовал в Господа Иисуса Христа.
0: Лжец.

0: Классики о вере.
1: Блез Паскаль. Воображение умеет так преувеличить любой пустяк и придать ему такую важность, что он заполняет нам душу. С другой стороны, оно в своей бесстыжей дерзости уменьшает до собственных пределов истинно великое, например, образ Бога.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
0: 5 мая 1846 года родился Генрих Сенкевич, польский писатель, автор исторических романов, лауреат Нобелевской премии по литературе и член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Одно из главных произведений Генриха Сенкевича – исторический роман «Кво вадис». На русский его название переводят как «Кама грядеши» или «Куда идешь». В нем Сенкевич изобразил жизнь первых христиан римской общины и гонения на них во время правления императора Нерона. В это гонение мучениками стали апостолы Петр и Павел. Их смерть также описана в книге. Название романа писателю подсказало старинное предание. Апостол Петр после уничтожения почти всех христиан Рима тайно покидает город. На дороге он встречает Христа и спрашивает у него: «Куда идешь, Господи?» А Христос отвечает: «Раз ты оставляешь народ мой, я иду в Рим на новое распятие». После этого Петр вернулся в Рим и принял мученическую смерть. В кратчайшие сроки роман был переведен на все основные европейские языки и принес писателю мировую славу. Всего же его перевели на более чем 50 языков, в том числе арабский и японский. Громадный успех романа во многом способствовал присуждению Сенкевичу в 1905 году Нобелевской премии по литературе. Роман «Кво вадис» многократно экранизировался, причем первая его экранизация была предпринята уже в 1902 году. А голливудская киноверсия романа 1951 года была номинирована на 8 премий «Оскар». Самая свежая из кинопостановок «Кама грядеши» вышла в 2001 году в Польше. 5 мая 1846 года родился автор романа «Кво вадис», «Кама грядеши» Генрих Сенкевич. След в истории.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Но, будучи свободными людьми, не пользуйтесь своей свободой как прикрытием для дурных дел, ведь вы рабы Бога. Всех уважайте, любите братьев, бойтесь Бога, чтите императора. Рабы, подчиняйтесь своим господам с подобающим трепетом, и не только тем, кто добрый мягок, но и тем, кто крут нравом. Хвала тому, кто переносит беды потому, что сознает волю Бога и страдает незаслуженно. А какая может быть слава, если вы терпите побои потому, что в чем-то провинились? Но если вы делаете добро и терпеливо переносите страдания, вот тогда это заслуга в глазах Бога. Ведь вы к этому призваны, потому что Христос страдал за вас и оставил вам пример, чтобы вы следовали по стопам того, кто не совершил греха, и в устах его не было лжи. Когда его оскорбляли, он не отвечал оскорблениями. Когда страдал, не отвечал угрозами, но предавал себя в руки праведного судьи. Он сам в своем собственном теле вознес наши грехи на крест, чтобы мы умерли для грехов и жили для праведности. Вы были исцелены его ранами. Ведь вы некогда блуждали, словно овцы, но теперь вернулись к своему пастырю и попечителю».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жизнь — это жить.
1: Привет всем! 18 апреля 1930 года слушатели BBC не услышали в эфире никаких новостей. Вместо них играла музыка. Как объяснили потом дикторы, ничего достойного внимания радиолюбителей в этот день не произошло. Трудно представить себе подобную ситуацию сегодня, но, пожалуй, тут есть чему поучиться. И иногда лучше просто промолчать и послушать хорошую музыку.
2: Будь частью служения христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: 100 нескучных историй. Кораблик. Мальчик и его отец вместе смастерили замечательный макет корабля. Это был крошечный парусник с мачтой и парусами, все как у настоящего судна. Его спустили на воду, чтобы посмотреть, как он плавает, но течение реки оказалось настолько быстрым, что тут же унесло кораблик на середину. Мужчина с мальчиком пытались его выловить, но безуспешно. Их творение уплыло далеко. Прошло какое-то время. И вот однажды мальчик, проходя мимо одного магазина, увидел в его витрине свое судно. Видимо, кто-то нашел кораблик, и теперь его выставили на продажу. Его замечательный кораблик, который они с папой сделали сами. Мальчик со всех ног помчался к отцу.
1: «Папа! Папа, там наш кораблик продают в магазине! Скорей, пойдем туда, расскажем продавцу, что он наш, что это мы его сделали, и он вернет его нам!»
0: «Сыночек, боюсь, из этой затеи ничего не выйдет. Кораблик уже не наш, и доказывать обратное нет смысла. Но ты не горюй, мы сделаем по-другому». И они пошли в магазин, чтобы купить собственный кораблик. Они уплатили за него немалую цену, хотя кораблик и принадлежал им с самого начала. Люди тоже когда-то принадлежали Богу, своему Создателю. Адам и Ева жили в гармонии с Творцом, не зная горя, пока не обольстились грехом. А вслед за ними и нас с вами, вот это бурное течение греха, все дальше и дальше уносит от Бога. Но Библия провозглашает радостную новость. Мы снова можем воссоединиться с Творцом, потому что за наши грехи уплачено сполна кровью Божьего Сына. Как говорит апостол Павел, мы куплены дорогой ценой. Больше нас с Богом ничего не разделяет. Только бы мы сами захотели с Ним сблизиться, восстановить отношения, покаяться в своих грехах. Нужно лишь всем сердцем принять Христа, уверовать в спасение, которое Он совершил для нас, своей смертью и воскресением.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Узы беззакония. Утверди стопы мои в слове Твоем, и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Псалом 118, 133 стих. Муха, которая не может увидеть ловушку впереди себя, оказывается пойманной в сети паука. Сначала она усиленно борется, тратя на это все свои силы, она мечется в поисках выхода, но чем больше она мечется, тем больше запутывается до тех пор, пока совсем не будет связана. Как эта муха, мы иногда попадаем в ловушку греха. Будь то алкоголь, наркотики, азартные игры, порнография, внебрачные связи или прелюбодеяние, способность греха вызывать привыкание действует как липкая паутина, окутывающая нас все крепче и крепче до тех пор, пока вы не обнаружите, что оказались в разрушительных узах. В тот момент, когда вы поддаетесь греху, вы оказываетесь под властью сатаны. «Все мне позволительно, но не все полезно». «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» — первое послание к Коринфянам, 6 глава, 12 стих. Иисус пришел в мир, чтобы уничтожить господствующую власть сатаны. Он пришел, чтобы освободить вас и проповедовать пленным освобождение. Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих. Мудр человек, который использует свою свободу, чтобы избежать западни зла. Но если вы уже попались в нее, знайте, что вы можете найти свободу через Иисуса. Вам не нужно быть рабами греха, который разрушает вас. Христос может освободить вас. Исповедуйте свои грехи и позвольте ему разрушить власть сатаны над вами. Господь, мы благодарим Тебя за то, что у Тебя есть сила над тьмой. Мы просим, чтобы Ты укрепил нас, чтобы мы не попались в сети греха, но чтобы Ты направлял наши шаги Твоим словом. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Ретро-музыка на свободном радио.

0: самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует великолепный Гарик!
1: Итак, великолепный Гарик, сцена на пасеке, дубль один. Поехали! Добрый день, друзья! Наша съемочная группа сегодня на пасеке, где великолепный Гарик попытается прямо из улья достать мед рукой. Тем самым он продемонстрирует, насколько опасно иметь дело с искушением.
2: Ребят, на самом деле ничего опасного. Я умею усыплять пчел.

0: Классики о вере.
1: Иоганн Арнт, немецкий религиозный мыслитель. Вечная премудрость Божия столь тонка в действовании своем, что не переносит, когда творение вмешивается сюда.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: стих дня.
1: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Послание Ефесянам, 2 глава, стихи 8 и 9.
0: «Делай, что должно». Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Добрый день, дорогие друзья. С вами пастор Владислав Трескин. И наш стих сегодня из послания Ефесянам, глава 2, 8 и 9 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Самое ценное достается даром, правда ведь? Есть вещи, которые, ну, не купить ни за какие деньги. Любовь матери, прощение после предательства или второй шанс в жизни. Мы чувствуем это сердце. Самое важное, не имеет цены, так ведь? Но спасение именно из этого же ряда. Это не награда за хорошее поведение, не результат многолетних усилий. Это дар, уже оплаченный жертвой Иисуса Христа на кресте. Но откуда берется вот сама вера? Помните такой момент, когда апостол Петр, простой рыбак, вдруг произнес: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус ответил ему: «Удивительно, не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой Небесный». Петр не богослов, не философ, он не додумался своим умом, ему было дано понять. И это про каждого из нас. Вера – это не наше достижение, не то, что мы заработали хорошим поведением или долгими размышлениями. Вера – это дар от Бога. Именно об этом говорит Павел. Спасение не от вас, Божий дар. Если бы мы спаслись своим умом, ну или своей силой, волей, мы бы гордились собой. Но Бог устроил иначе, чтобы мы хвалились им, а не собой. И вот тут часто звучит такой, ну, честный вопрос. Но если даром, можно тогда вообще ничего не делать? Хороший вопрос. Представьте, вам подарили дорогой музыкальный инструмент. Ну, вот просто так, из любви, вы его взяли. И что дальше? Ну, поставить его в угол? Забыть, пусть пылится? Или начать учиться играть? Именно потому, что дорожите вот таким подарком. Иисус говорит прямо: «Зачем вы называете меня Господом, но не делайте того, что я говорю?» И это ведь не угроза, это вопрос о настоящем. Принял ли ты дар по-настоящему? Знаете, реформаторы сформулировали точно: только вера спасает. Но вера, которая спасает, никогда не бывает одна. За ней всегда следует изменение жизни. Это не значит, что мы должны быть идеальными, нет, но мы будем другими, потому что внутри живет тот, кто нас меняет изнутри. Иисус говорил: «Кто хочет идти за мной, пусть отречется от себя, возьмет крест». Звучит тяжело, но вот что важно – Он зовет нас на путь, который сам прошел первым. Крест – это было не просто символ. Это было реальное страдание, реальная смерть. Он заплатил полную цену за вас, за меня, даром. Поэтому жить для Него – это не отработка долга. Не-не, это ответ на Его любовь. Это благодарность за дар, который невозможно заслужить. Возьмите с собой три мысли вот после этого текста. Первое. Вера – это Божий дар. Не наше достижение, а то, что Бог вложил в сердце. Второе. Спасение – это Божий дар, оплаченный не нами, а Иисусом Христом. И третье. Настоящая вера видна в жизни не как плата, а как благодарный ответ Спасителю. С вами был пастор Владислав Трескин. Благословений вам. И до следующей встречи.
0: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Это «Свободное радио», друзья. Привет, с вами Катя. Наверное, вам, как и мне, хочется, чтобы хорошее длилось как можно дольше и не заканчивалось на самом интересном месте. И еще желательно, чтобы все в жизни получалось при минимальных усилиях. Ну, чтобы все шло как по маслу. Но вот есть такое мнение, что то, что дается легко, не длится долго. А то, что длится долго, не дается легко. Чтобы получить долгосрочный эффект, нужно приложить немало усилий. Ну что ж, будем строить с усердием, чтобы то, что мы делаем, стояло прочно. Хорошего дня вам, друзья. Все получится.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: I was young, but now I'm older. Sometimes weak, but now

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Михаил Стихвинов.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Однажды люди, которые верили в Бога, на мои плохие дела, я очень плохо поступил с ними, они мне сказали, что несмотря на то, что ты сделал, Бог тебя любит. И мы хотим, чтобы в твоей жизни все было хорошо. Это был сокрушительный момент, с которого началась новая жизнь.
0: Свободное радио.

0: апостолов.
1: Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел благодать перед Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк. Небо – престол мой, и земля – подножие ног моих. Какой дом созиждете мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие? Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили.
2: Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо,

0: камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом:
1: «Господи, не вмени им греха сего!»
0: И, сказав сие, почил. Савл же одобрял убиение его.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Похоже, человечество наконец начинает понимать, какие ужасные последствия влечет за собой развод супругов. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Недавно в одном журнале я прочитал замечательную статью о том, какие возможные последствия может повлечь за собой эпидемия разводов, охватившая общество. Все знают, что бум разводов в 70-е годы нанес непоправимый удар целому поколению детей. Самый грустный урок, который усваивают дети в такой ситуации – никому не доверяй, даже родителям. Повзрослев, наши дети однажды понимают, что развод любимых родителей каким-то образом лишил их возможности создать свою собственную счастливую семью. И в большинстве случаев они оказываются правы. В 1987 году было проведено исследование, имевшее целью выяснить, как сложилась судьба у девочек-подростков, родители которых развелись. Так вот, оказалось, что вероятность развода уже со своим партнером у этих женщин была на 59% выше, чем у других. Как жаль, что нам потребовалось 20 лет и миллионы искалеченных судеб, чтобы извлечь урок. Да, я знаю, как невыносимо подчас двум людям, вдруг ставшим чужими, жить вместе. Но прежде чем решиться на развод, подумайте, какую боль вы при этом причиняете своим детям. И подумайте о том, как это может отразиться на их дальнейшей судьбе. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Насколько я понимаю, вы были свидетелем происшествия.
1: Ну, как сказать, не думаю, что я смогу вам чем-то помочь. Я просто проходила мимо, смотрела вперед.
0: Вы можете дать показания для протокола?
1: Не думаю, что я могу сказать вам что-то ценное.
0: Почему же?
1: То, что я многого просто не знаю.
0: В каком смысле?
1: Ну, я не знаю ни того, как зовут тех, кто был за рулем, ни того, откуда они, ни того, куда они ехали. Не знаю, о чем они думали в тот момент, куда смотрели. Оставьте меня в покое. Видите, я ничего не знаю.
2: Мы часто забываем, что свидетель должен сказать лишь то, что он знает.
0: Постойте, вы можете мне просто-напросто сказать, что вы видели в момент столкновения?
1: Что видела, что видела. Ну, что видела? Белая машина, ехала на красный свет и въехала в ту синюю машину. Это все. Больше ничего не могу сказать.
0: Спасибо. Это все, что мне нужно было знать.
2: Библия говорит верующим во Христа: будьте всегда готовы требующему у вас отчета о вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Если вас спрашивают, просто расскажите о том, что знаете. Это все, что требуется от свидетеля.

0: Независимо от того, через что вы проходите прямо сейчас, Бог благословил вас гораздо больше, чем вы себе представляете. Не только материальными ценностями, но семьей, свободой и возможностью наслаждаться его дарами. Билли Грэм.
1: Свободное радио.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Великие люди,
1: неизвестное в их судьбах.
2: Когда Лим Чеон купил дом с тремя спальнями и двумя ванными комнатами и переехал туда жить, для него это означало намного больше, чем простое наслаждение иметь собственный дом. Такое приобретение было чем-то вроде его духовной победы. Дело в том, что отец Лим Чеонга был мастером-ювелиром и зарабатывал себе на жизнь тем, что изготавливал серебряных идолов и продавал их людям, посещавшим местный камбоджийский храм. Конечно же, Лим Чеонг подрос. Он много думал о башках, которых делал его отец, и часто размышлял над тем, в чем состоит их сила. Молодой человек знал, что люди молились этим идолам, но получали ли они ответы на свои молитвы? В возрасте 12 лет Лим Чеонг отправился к своему дяде, буддийскому священнику, чтобы узнать, известен ли ему хоть один случай, когда кто-либо получил ответ на свою молитву. Дяде пришлось ответить отрицательно. Тогда Лим Чеонг пошел к одному миссионеру и задал ему тот же вопрос. Не колеблясь, миссионер привел ему несколько примеров ясных Божьих ответов на его молитвы. Затем миссионер рассказал Лим Чеонгу о Божьей любви ко всем людям, проявленной во Христе Иисусе. И мальчик принял решение служить живому Богу, который отвечает на молитвы. Когда Лим Чеонг пришел домой и рассказал о своем решении отцу, тот в гневе прокричал своему 12-летнему сыну: «Вон из моего дома! Пусть твой Иисус позаботится о тебе!» Именно тогда Лим Чеонгу пришлось испытать верность недавно принятого в его сердце Бога. Позаботится ли о нем Господь? Что делать 12-летнему мальчику, выброшенному из родного дома? Господь действительно позаботился о нем. После окончания колледжа «Принц Сиханоук» Лим Чеонг получил стипендию для обучения в университете, но отказался от нее, чувствуя, что Господь призывает его к служению. Окончив библейский колледж, Лим Чеонг женился и стал пастором церкви в Камбодже. В 1964 году правительство Камбоджи вынудило всех миссионеров-иностранцев покинуть страну, но Лим Чеонг безбоязненно продолжал служить Богу и выполнять свое дело. Его арестовали, но вскоре отпустили. А что же было с его семьей? Его мама первой пришла к вере в Иисуса Христа, а затем один за другим к Христу обратились все его братья. К сожалению, его отец слишком долго раздумывал о Боге и серебряных идолах, но наконец все же понял, что Господь более значим, чем те истуканы, на изготовление которых он потратил всю свою жизнь. И будучи уже в преклонном возрасте, отец Лим Чеонга принял в сердце Иисуса как своего Господа и Спасителя. С тех пор, как Лим Чеонг переехал в собственный дом, он постоянно вспоминал те памятные слова своего отца, когда он выгнал его из дому. «Пусть твой Иисус позаботится о тебе». Господь именно так и делал. Сегодня Лим Чеонг несет служение пастора и передает весть о Божьей любви своим соотечественникам. Он больше не может непосредственно опекать их, потому что той свободы вероисповедания, которая была когда-то в Камбодже, уже нет. Но Господь, позаботившийся о 12-летнем мальчике и показавший свою любовь к нему, всегда тот же. Лим Чеонг открыл для себя, что те, кто приходит ко Христу по вере, будут обильно вознаграждены, потому что Господь позаботится о них.
0: Великие люди,
1: неизвестное в их судьбах.
3: Это «Свободное радио».

0: светоч. Не унывай, душа, не унывай. Твои печали обратятся в благо. Ты на Христа во всем лишь уповай. В нем утешение, радость и отвага. Не унывай, душа, не унывай. Возрадуйся о Божьем спасении. Свои печали ты не расточай. И через них придет благословение.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

выдержала. Она опустилась на пол, закрыла лицо руками и расплакалась. Вдруг 6 или 7 незнакомых ей женщин из числа путешествующих окружили молодую маму с ребенком и принялись делиться угощением, предлагать воду, обнимать и даже напевать детские песенки. Заботливое отношение успокоило и малыша, и маму, которые вскоре сели в самолет. Женщины вернулись на свои места, даже не обсудив произошедшее. Они и так понимали, что их поддержка помогла молодой маме именно тогда, когда это было нужно. Это иллюстрирует прекрасную истину из Псалма: «Горы – окрест Иерусалима, а Господь – окрест народа своего». Этот образ напоминает, что шумный город Иерусалим в самом деле был окружен горами, среди них Елеонская гора Сион и Мориа. Таким же образом Бог окружает свой народ. Он охраняет и поддерживает наши души отныне и вовек. Поэтому в трудное время будем возводить глаза к горам, как пишет псалмопевец. Бог готов послать нам своевременную помощь, твердую надежду и вечную любовь. Господь, когда мы переживаем трудные дни, окружи наши души Твоей утешительной любовью.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему Бог не отвечает? Когда я проходила трудный этап в жизни, я много молилась, читала Писание, но ничего не менялось, становилось даже хуже. Бог молчал. Я уже не ждала перемен к лучшему, я просто хотела услышать его и думала, почему же он не отвечает. Было бы проще ему и мне, если бы он сказал прямо, что я должна сделать, как поступить. Указывал же он когда-то пророкам, пойди туда, скажи так. Тогда я бы избежала греха и еще больших ошибок. Ведь я же всего-навсего хотела исполнить его же волю. Но никакого четкого ответа не было. Так мне казалось. Потом, со временем, я поняла. Бог настолько велик, а я настолько мала, что нужно пройти некоторый путь и оглянуться назад, чтобы увидеть его ответ. Каждый прожитый трудный день был шагом к избавлению от проблем. Шагом след вслед за Богом. Бог отвечает иначе. Не словом, а делом. Больше того, как раз та долина испытаний была местом, где он был ко мне ближе всего. А вам случалось пережить молчание Бога?

0: 150-й псалом. Аллилуйя! Славьте Бога в Его святилище! Славьте Его на небесах, твердыня Его! Славьте Его за могущественные дела Его! Славьте Его за безмерное величие Его! Славьте Его звучанием рогов! Славьте Его на арфах и лирах! Славьте Его с бубнами и танцами! Славьте Его на струнных инструментах и свирелях! Славьте Его на громких тарелках! Славьте Его на тарелках громогласных! Все дышащее да славит Господа! Аллилуйя!
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Деяния апостолов.
1: Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу, в день субботний сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им:
2: «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите».
1: Павел, встав и дав знак рукою, сказал:
3: «Мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте, Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцу вознесенную вывел их из нее, и около 40 лет времени питал их в пустыне, и, истребив 7 народов в земле ханаанской, разделил им в наследие землю их». И после сего около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло 40 лет, отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои». Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил: «За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах». «Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его». Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжение многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление, а сем сказал так: «Я дам вам милости, обещанные Давиду верно». Посему и в другом месте говорит: «Не дашь святому твоему увидеть тление». Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не увидел тления. Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради него возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков: «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам».
1: При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией.
4: Уютный вечер на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Мартин Лютер. Евангелие невозможно полностью проповедовать без того, чтобы не обидеть и не смутить.
2: Свободное радио.

0: Врачи говорят, что человеческое тело удивительно уязвимое. Мы рождаемся слабыми и не самостоятельными, взрослеем долго, бегаем медленно, постоянно нуждаемся в чистой воде и свежей еде. Мы подвержены множеству болезней, нас легко убить даже неосторожным ударом, но еще более уязвима наша душа. Тут и боль ущемленной гордости, и разбитое сердце неразделенной любви, и незаживающие раны предательства. Ко всему прочему, мы очень падки на соблазны и зачастую не можем победить даже элементарную тягу к вредным веществам и внезапно вспыхнувший инстинкт размножения. Чем же мы можем гордиться? На что можем уповать? Пожалуй, только на милость Божью. Поэтому остается лишь подытожить. Будьте бережны и милосердны друг к другу и держитесь за веру в Бога.
1: Свободное радио.

0: Время подумать.
1: Есть среди тех, кто слушает сейчас радио, люди, которым нравится неудача. Не думаю, но на самом деле неудача – это, скорее всего, часть плана, понимаете? В том смысле, что когда неудач много, понятно, что человек в зависимости от своего характера, в зависимости от своего темперамента, может как-то начать себя странно вести. Кто-то начинает метаться в разные стороны, стараясь заткнуть образовавшиеся дыры, решить, подпереть падающие строения, склеить рассыпающиеся отношения, особенно если они дороги. Может быть, человек по жизни пессимист, и если что-то вдруг случается не по плану, то тогда такой человек в прострацию впадает, погружается в депрессии, опускает руки, решает, что теперь осталось только одно. Эх, пропадать мне, пропадать. Но подумайте, существует и вторая, не менее опасная жизненная ситуация. Знаете, какая? Это когда у человека все очень-очень-очень хорошо. Гладенько так, знаете, спокойненько. И это действительно проблема. Мы так устроены, что когда у нас долго все хорошо, мы почему-то решаем, независимо от своего характера, от своего темперамента, мы решаем, что так будет всегда. Но, как было написано на знаменитом кольце царя Соломона, все проходит. И знаете что? Если взглянуть на Библию, даже беглым взглядом, очевиден факт, что каждый раз, когда в истории человечества случалась какая-то конкретная благодать, всегда это заканчивалось тем, что человечество делало все для того, чтобы благодать эта уходила. Я поясню. Ну, например, взять Адама и Еву. Куда уж больше благодати? Райский сад, цветочки, ручейки, все хорошо. Что человек сделал с этой ситуацией? Вы отлично знаете. Другой пример. Навскидку. Израилем управляет самый мудрый, богатый, самый-самый царь за всю историю человечества. Соломон получает мудрость, всемирную славу, фантастическое богатство. И куда царя Соломона, опьяненного временами благодати, понесло? Понесло, знаете, не хуже меня. Вот и получается, что, с одной стороны, никому не нравится, когда в жизнь приходят испытания, искушения, проблемы. Мы начинаем думать, за что, почему, что я сделал не так, где я оступился. Но, с другой стороны, может быть, все эти испытания и все эти неудачи, назвать можно как угодно, может быть, они нам нужны? Может быть, это часть плана?
0: Вы подумали? Сказали. Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.
2: Давай сломаем все острые стрелы о наши колени. Выкинем копья, мечи, зароем поглубже в землю. Ведь эту войну

Я слагаю оружие, этот бой не нужен мне. Ты прости, что я ранил тебя стрелами слов. Я искал справедливости, забывая о милости. Я сражался.

0: Евангелие от Луки.
1: В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им:
2: «Пойдите, скажите этой лисице: се, изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: благословен гряды и во имя Господне».
3: Вы слушаете
4: «Свободное радио».

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Что можно унести с собой на небо? Христос говорил: «Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе». Что это за сокровища? Праведные дела? Но Иисус учил нас совершать их втайне от самих себя, чтобы правая рука не знала, что делает левая, и уж точно не вести им счет, пусть даже мысленный. А что тогда можно унести с собой? Что вообще может быть сокровищем для современного человека, для которого вещи утратили прежнюю ценность? В любой момент можно купить новую, а все интересы сместились в виртуальное пространство. Лично для меня ценны воспоминания, встречи с близкими друзьями, время, проведенное с родными. Я верю, если Бог есть любовь, чтобы сохранить все это, нужно просто, чтобы любовь наполняла каждое мгновение. Тогда в них будет и Бог, и наша жизнь не померкнет навеки, а будет тем сокровищем, что мы соберем на небесах.

Макс Лукада. Гордость и стыд. Вы бы никогда не подумали, что они брат и сестра. Они кажутся такими разными. Гордость выпячивает грудь, стыд опускает голову. Гордость хвалится, стыд прячется. Гордость старается быть заметной. Стыд пытается, чтобы его избегали. Но не обманывайтесь, у этих эмоций один родитель. И эти эмоции обладают одинаковым влиянием. Они удерживают вас от вашего отца. Гордость говорит: «Ты слишком хорош для него». Стыд говорит: «Ты слишком плохой для него». Гордость уводит вас прочь. Стыд держит вас в отдалении. Если падению предшествует гордость, то стыд не дает вам подняться после падения.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
2: 6 мая 1527 года был разграблен Рим. Вечный город не раз переживал нападение варваров. Но самая странная история произошла с градом Святого Петра, когда центр христианства захватили и разграбили сами же христиане. Дело в том, что в начале 16 века в раздробленной Италии велись постоянные войны, а римские папы в своей политике ловко лавировали между Францией и Священной Римской империей. В апреле 1527 года во Флоренции разгоралось народное восстание против Медичи. По Италии бродило до 34 тысяч имперских наемников. Это были испанцы во главе с Шарлем де Бурбоном, немецкие ланцкнехты, итальянские пехотинцы и отряды конницы под начальством принца Оранского. Императорская казна была пуста, и платить наемникам было нечем. В поисках легкой добычи они неожиданно направились в сторону папской столицы – Рима. Внимание папы тогда было занято событиями во Флоренции, а защитники города были немногочисленны – около 5000 ополченцев и швейцарская гвардия. Императорская армия, которой примкнуло немало разбойников со всей Италии, 6 мая 1527 года приступила к осаде Рима. Сложилась немыслимая доселе ситуация, когда христианское войско осадило город наместника Христа на земле. Среди осаждавших Рим было немало лютеран, хотя сам Лютер не одобрял это предприятие. Большую часть армии составляли немецкие наемники, для которых Рим был символом отступничества от христианских ценностей, погрязшим в грехах. Во время обстрела городских стен погиб бывший конетабль Франции Шарль де Бурбон, и в стане осаждавших воцарилась анархия. Роковой выстрел был сделан золотых дел мастером Бенвенуто Челлини. Имперцы ворвались в город и подвергли его такому разорению, какого он не видел со времен варварских нашествий. Мародеры убивали жителей, грабили церкви, вытаскивали драгоценности и реликвии, разрывали богатые захоронения. Папу Климента VII выпустили из замка Святого Ангела только за баснословный выкуп в 400 тысяч дукатов. После разграбления столица итальянского Ренессанса превратилась в настоящую свалку, полную обездоленных и замученных людей. Как писал один венецианец, в сравнении с нынешним состоянием Рима даже ад – ничто. Разграбление Рима многими христианами Европы было воспринято как кара за грехи пап и кардиналов, за отхождение от канонов христианства. А мародеров и убийц считали рукой провидения, которая покарала разлагающихся изнутри священнослужителей. Мартин Лютер, публично осудивший разграбление Рима, тем не менее написал: «Христос сделал так, что император, преследовавший Лютера для папы, уничтожил папу для Лютера».
3: След в истории.

0: Клайв Льюис. Когда христианство говорит, что Бог любит человека, оно имеет в виду, что Бог человека любит, а не равнодушно желает ему счастья. Мы хотели, чтобы Бог нас любил. Вот Он и любит нас. Такой Господь у нас и есть. Не благодушный старичок, разрешающий нам поразвлечься, и не холодный честолюбец, вроде совестливого судьи, не радушный хозяин, но огонь попаляющий, чья любовь упорна, как любовь к творению, жалостлива, как любовь к собаке, мудра и достойна, как любовь к сыну, ревнива, сильна и требовательна, как любовь к женщине.
1: Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе» или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: 100 нескучных историй. Набрать 100 баллов. Пожилой мужчина умер и оказался на небесах, прямо у ворот рая. Он уже собирался распахнуть ворота и войти, однако внезапно к нему подошел ангел и преградил путь. «Извините, но чтобы войти в рай, необходимо набрать 100 баллов».
1: «100 баллов?» – удивился человек. «Позвольте, какие еще 100 баллов?»
0: Ангел объяснил. «Баллы даются за добрые дела, благородные поступки, ну то есть за все хорошее, что человек успел сделать, пока жил на земле».
1: «Ах, вон оно как!» – начал соображать мужчина. «Так мне что же, сейчас нужно припомнить все мои земные заслуги?»
0: «Именно так», – кивнул ангел. «А я, в свою очередь, буду подсчитывать баллы». Мужчина почесал затылок.
1: «Ну что ж, пожалуйста. Как вам такое? Я прожил со своей женой 50 лет, душа в душу, ни разу не изменив ей даже в мыслях. А? Что скажете?»
0: «Замечательно. За это вам начисляется целых 3 балла».
1: «Три? Только 3 балла? Да как же? Да что же? 3 балла?
0: «Что-нибудь еще?» – спокойно спросил ангел.
1: «Церковь. Всю жизнь я посещал церковь. И иной раз даже 2 в неделю. И деньги жертвовал, между прочим. Вот».
0: «Жертвовал деньги», – повторил в полголоса ангел, как бы подсчитывая что-то в уме.
1: «Что ж, прекрасно. Это еще 2 балла». «Да что же это за расценки у вас такие?» – воскликнул человек. «Ну хорошо, погодите, мне есть еще что сказать. Я столовую бесплатную открыл. Вот, бедным помогал. Ну, бомжам там всяким, знаете ли. И еще запишите, я как-то в доме престарелых работал. И заметьте, бесплатно. Просто взял и записался волонтером. По собственному желанию, так сказать».
0: «О, ну это просто прекрасно», – улыбнулся ангел. «С этого стоило начинать. За это вам полагается аж 4 балла».
1: «Что? 4? Всего?» – в отчаянии закричал человек. «Ну, знаете ли, 4 балла. Этак в рай никто по своим заслугам не попадет. Разве только по милости Божьей».
0: Ангел одобрительно взглянул на человека и сказал: «Вот теперь я слышу мудрые слова. Ведь никто не достоин рая. И только по милости Божьей в рай входят те, кто полагается не на свои праведные дела, а на Христа Спасителя». Так и Библия учит. Вы спасены по благодати через веру во Христа. И это не ваша заслуга, это Божий дар. Не за дела, чтобы никто не хвалился тем, что он якобы заслужил спасение. Божий Сын пришел на землю, стал человеком, прожил праведную жизнь и умер на кресте за грехи всего человечества для того, чтобы освободить нас от власти греха, чтобы обратить нас к Богу, чтобы подарить нам прощение и вечную жизнь в раю. Но все его страдания и смерть на кресте, все это было бы бессмысленно, если мы и так можем достичь всего этого своими добрыми делами, своими заслугами. Но это невозможно. Мы все нуждаемся в Спасителе, в Иисусе Христе. Все мы нуждаемся в милости Божьей, без которой никто не увидит рая.
2: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

вернешь, а я устану. Но я доверюсь в твои руки, а ты посмотришь, как нам будет.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Угождая Богу. Ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением. Псалом 149, 4 стих. Когда мы видим, что кому-то доставляет удовольствие взять испорченную вещь и сделать из нее почти новую, то это, возможно, похоже на сердце Бога. Он любит восстанавливать разрушенный грехом жизни в образ Его Сына. Когда Бог смотрит на вас, Он видит работу Своей благодати в вас, Он видит, как из пепла разрушенной жизни получается что-то стоящее и прекрасное. Богу также угодно, когда Он видит, что вы выбираете жить по Духу, подчиняя свою жизнь Ему, чтобы Он своим Духом мог привести вас в соответствии с образом Его Сына. Когда Бог смотрит на вас, Он наслаждается. Однако не все, что Бог видит, угодно Ему. Беззаконие не угодно Ему. Бог не благоволит к тем, кто отступает от веры, и те, кто живет по плоти, тоже не угодны Богу. Богу не угодно, когда вы решаете жить по плоти, потому что Он знает, что это вас разрушит. Скажите себе честно, стараюсь ли я угодить себе или Богу? А как насчет той деятельности, которой вы посвящаете себя, угодна ли она Богу или только вам? Помните слова Иисуса, который сказал, говоря с Отцом, «Я всегда делаю то, что Ему угодно». Когда вы решаете поступать так же, ваша жизнь становится более стоящей и значащей. Живите, чтобы угодить Богу. Отец, помоги нам жить жизнями, которые принесут Тебе честь. Да посвятим мы своей жизни, Господь, тому, чтобы угодить Тебе. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

0: Деяния апостолов.
1: Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Всего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его.
2: Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал:
1: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?»
2: И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили Его пробыть у них несколько дней.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Артур. Я приехал с Мурманска.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Бог меня нашел в колонии усиленного режима. Это было в Украине, нас посещали братья. Когда-то я услышал такое выражение, что душа человека, она христианка. И даже в том состоянии, в котором я находился без Бога, сейчас я смотрю на себя и думаю, что она всегда искала Его. Когда я первый раз пришел в собрание, я сразу покаялся и понял, что другой жизни нет. С этого начался мой путь христианский. Прошло уже почти 20 лет, я уже в вере. Бог дал мне семью, жену, сына. Без них я наркоман, алкоголик, преступник. Вот кто я был без Бога.
2: Самое важное рядом. Свободное радио.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: Разорванная завеса. Это был мрачный день в окрестностях Иерусалима. На холме за городскими стенами человек, который последние 3 года привлекал толпы последователей, повис на грубом деревянном кресте. Казнь была мучительной и позорной. Друзья плакали и рыдали. Свет солнца больше не освещал полуденное небо. А невыносимые мучения человека на кресте закончились, когда он громко воскликнул: «Совершилось!» В тот самый миг в великом храме на другом краю города раздался иной звук – треск рвущейся материи. Чудесным образом, без человеческого вмешательства, большая толстая завеса, отделявшая святое святых от остальной части храма, разорвалась посередине сверху донизу. Эта разорванная завеса стала символом того, что совершилось на кресте. Людям открылся новый, живой путь к Богу. Иисус, человек на кресте, пролил свою кровь, совершая последнюю жертву, единственно истинную и достаточную. Эта жертва позволила всем верующим в Него радоваться Божьему прощению и войти в общение с Ним. Из тьмы той первой Страстной Пятницы к нам пришла лучшая новость всех времен. Иисус Христос открыл нам путь к спасению от наших грехов и привел в вечное общение с Богом. Слава Богу за весть разорванной завесы! Небесный Отец, благодарим, что через Иисуса Христа мы соединились с Тобой и теперь будем вечно радоваться этому общению.
1: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.
2: Новая музыка на свободном радио.

за лодку сделаю шаг и два. Оторвусь рукой от борта, и тогда закружится моя голова в направлении неба. А там ангел подхватит меня и, шутя, хоровод заведет среди душ и звезд, и мне песни мои пропоет, поднимая все выше в полет.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Свободное радио. Нам по пути.
1: Ты родился в глуши лихих подмосковных квартир. Твой родитель ходил за тобою, как конвоир. Ты за тумбочкой ныкал помятый союз Аполлон. Одноклассники тебя называли шпион. Ты был так неспортивен, ты шаркал, как будто старик. Ты листал на помойках страницы оставленных книг. На работе считали, что ты типа немного того. И однажды среди мусорных баков ты встретил его.

многое понял, но главному все-таки внял. И в субботу в 15:00 ты вошел в этот зал. Там в сияющем свете раздолбанных прожекторов

Твой приятель Виталий был странен и длинноволос. Ты пришел к нему, чтобы задать ему свой вопрос. И он ответил: я понимаю, о чем ты, старик. И протянул тебе стопку зачитанных правильных книг. И ты читал 3 недели, но все-таки мало извлек. Ведь ты не был

Этим утром ты очнулся в подвале на битом стекле. Ты был как человек, положенный заживо в склеп. Вдруг ты понял, что рядом с тобой есть кто-то живой. Он взвалил тебя на спину и потащил за собой. Он тебя поднимал по разбитым ступеням наверх. Он тебя поднимал из подвала под утренний снег. Как будто ты был сопливый пацан, и он твой отец. На его голове ты увидел терновый венец. Ты очнулся, когда ты почти что вернулся домой. Ты почувствовал, в воздухе пахнет скорой весной. А потом, поднимайся, отчитывая это.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Подозвав к себе народ, Иисус сказал: «Послушайте и постарайтесь понять. Человека делает нечистым не то, что входит в уста, а то, что исходит из уст». Тогда ученики подошли к нему и говорят: «Знаешь ли ты, что твои слова вызвали негодование у фарисеев? Всякий саженец, не моим небесным отцом посаженный, будет вырван с корнем», — ответил он. «Оставьте их. Это слепые поводыри слепых. А когда слепой ведет слепого, то оба угодят в яму». «Объясни нам эту притчу», — обратился к нему Петр. «Как и вы такие же бестолковые. Непонятно вам, что то, что входит в уста, идет в желудок, и оттуда выбрасывается в отхожее место? А то, что исходит из уст, исходит из сердца, вот оно-то и делает человека нечистым. Ведь из сердца человеческого исходят злые помыслы, ведущие к убийствам, супружеским изменам, разврату, воровству, лжесвидетельствам, сквернословию. Вот что делает человека нечистым. А есть неомытыми руками — это не делает человека нечистым».
2: Ретро-музыка на свободном радио.

Говорят, что дурные сообщества развращают добрые нравы. И правильно говорят, так оно и есть. Но как насчет того, какое влияние на ближнего оказываете вы? Какой пример показываете? К чему подталкиваете? Ведь наверняка есть кто-то, кто на вас равняется, хотя прямо об этом вряд ли скажет. Помните, что на вас лежит ответственность не только за вашу жизнь и душу, но и за жизнь и душу близких. Чью ты больше, а чью ты меньше. Ну, и совсем на поверхности. Не переходите дорогу в неположенном месте. Это может увидеть и запомнить ребенок, который не так внимателен и ловок, как вы.

0: church.
1: Наталья Мелешко. Когда настанут дни лихие, свою судьбу ты не клейми. Дни добрые и дни плохие, как дар от Господа прими. Не знаешь часто в жизни бренной, в чем благо наше состоит, а благо Господу быть верным. Он верой душу исцелит. Господь очистит и избавит, белее снега убелит и к вечным ценностям направит и милостью благословит. А в жизни, что бы ни случилось, пусть не пугает, не страшит. Душа, что к Господу склонилась, к Нему за помощью спешит. Все для духовного богатства сумеет Бог употребить. Небесного, достигнув царства, ты будешь лишь благодарить.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: 6 мая 1527 года был разграблен Рим. Вечный город не раз переживал нападение варваров. Но самая странная история произошла с градом Святого Петра, когда центр христианства захватили и разграбили сами же христиане. Дело в том, что в начале 16 века в раздробленной Италии велись постоянные войны, а римские папы в своей политике ловко лавировали между Францией и Священной Римской империей. В апреле 1527 года во Флоренции разгоралось народное восстание против Медичи. По Италии бродило до 34 тысяч имперских наемников. Это были испанцы во главе с Шарлем де Бурбоном, немецкие ланцкнехты, итальянские пехотинцы и отряды конницы под начальством принца Оранского. Императорская казна была пуста, и платить наемникам было нечем. В поисках легкой добычи они неожиданно направились в сторону папской столицы – Рима. Внимание папы тогда было занято событиями во Флоренции, а защитники города были немногочисленны – около 5000 ополченцев и швейцарская гвардия. Императорская армия, которой примкнуло немало разбойников со всей Италии, 6 мая 1527 года приступила к осаде Рима. Сложилась немыслимая доселе ситуация, когда христианское войско осадило город наместника Христа на земле. Среди осаждавших Рим было немало лютеран, хотя сам Лютер не одобрял это предприятие. Большую часть армии составляли немецкие наемники, для которых Рим был символом отступничества от христианских ценностей, погрязшим в грехах. Во время обстрела городских стен погиб бывший конетабль Франции Шарль де Бурбон, и в стане осаждавших воцарилась анархия. Роковой выстрел был сделан золотых дел мастером Бенвенуто Челлини. Имперцы ворвались в город и подвергли его такому разорению, какого он не видел со времен варварских нашествий. Мародеры убивали жителей, грабили церкви, вытаскивали драгоценности и реликвии, разрывали богатые захоронения. Папу Климента VII выпустили из замка Святого Ангела только за баснословный выкуп в 400 тысяч дукатов. После разграбления столица итальянского Ренессанса превратилась в настоящую свалку, полную обездоленных и замученных людей. Как писал один венецианец, в сравнении с нынешним состоянием Рима даже ад – ничто. Разграбление Рима многими христианами Европы было воспринято как кара за грехи пап и кардиналов, за отхождение от канонов христианства. А мародеров и убийц считали рукой провидения, которая покарала разлагающихся изнутри святых.